хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Шесть часов и 37 минут.

твой рецепт сил от и до. С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну все, она загоралась?
4: Да.
3: Хватит.
4: Да, слушай, да.
3: Работать.
4: Я вообще что-то не поняла. Честно говоря, два дня, проведенные на солнце, вообще ничего не изменилось.
3: Ну, так как что-то думаешь.
4: Я не знаю, вообще не загорела.
3: У нас СПФ солнце теперь.
4: Еще казалось, что вот уже все, сгораю, все, мазал защиту. Думаю, зачем? Зачем я это сделала?
3: Настроенная. Латвийская встроенная защита от...
4: Видимо, да. Ничего не изменилось, никакого загара не появилось. И я, конечно, в этом плане расстроилась. Но в любом случае удовольствие от моря, хотя бы на него посмотрела. И, слушай, было так мало народу в Юрмале.
3: Все хоккей смотрели.
4: Было так мало народу в субботу в 12 дня. Никто не смотрел.
3: Готовились смотреть.
4: Такой пустой Юрмалы не видела никак. Я думала, я сейчас прям в пробку попаду, пораньше нужно выехать. Никаких пробок.
3: Никто не верит.
4: На пляже. Четыре человека.
3: Ну, давай будем откровенны. Что там делать?
4: И потом, слава богу, мы собрались. Ну, как? Загорать.
3: Ну, хорошо. Это можно сделать в любом месте. Море тебе нужно, чтобы купаться в море.
4: Разница огромная. Раньше вообще, в прошлом году еще было бы Юрмале, куча народу было.
3: Дай теплую воду, включите горячую воду.
4: А, ну, сыграли 5... свою
3: роль. Ты думаешь, 5 евро сыграла?
4: Ну, нет, конечно,
3: нет, я думаю, что
4: но
3: не остановит.
4: В любом случае, честно, я не знаю, я просто удивлена. Я всегда Юрмала остается у меня с пробками, с тем, что все туда прутся и так далее. Ну, а что нет?
3: Ну, опять, холодная вода, ну что тебе надо?
4: И случайно какой-то там входной. Холодная вода, я вообще у нас не купаюсь. Это никак не влияет. Первое солнце, первые выходные не дождливые.
3: Ну не, ехать в Юрмалу, это надо туда искупаться хоть в море чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть. А сейчас ты даже по щиколотку не зайдешь.
4: Короче, не знаю, люди пропали вообще. А хорошо, ты в других местах видел людей?
3: Да.
4: В общем, нет, пустая Юрмала меня немножко напрягла.
3: Я видел.
4: Честно, неприятное ощущение. Надеюсь, что сезон все-таки у ребят будет хороший, все заработают там.
3: А ты волнуешься, как так другие заработают?
4: А как, что вообще?
3: Я понял. Так, если бы ты была не ты, если бы не посчитала чужие деньги. Все понятно.
4: Если бы не позаботилась о людях, которые работают.
3: Да. Я позабочусь о людях, которые сейчас едут на работу. И слушай.

0: номер один в нашей топ-двадцатке. Армин опять на первом месте у нас. Через 2.5 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
8: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
9: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
8: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
10: Top Music.
11: Прямо сейчас.
10: Песня из Top 20.
11: Это Top 20.
12: Top Radio. Лидер этой недели. Место

0: Так, ну что ж, во-первых, Латвия молодцы. Это было
1: поздравляем.
0: Странно.
1: Я не в курсе, про какие, расскажи. Ну, я только там что-то в рилсах смотрела.
0: Рассказываю. У нас мы вообще наш выход в. Ну, дальше,
1: что,
0: в четвертьфинале. Америку мы обыграли.
1: Победили.
0: У нас все было на волоске, да. И нам нужно было обыгрывать очень сложных соперников и очень, ну, и не менее сложно. Значит, Великобритания была вчера. Завтра будет еще одна игра. С кем там остается у нас? Я уже забыл даже. Напишите на WhatsApp, кто там еще у нас в группе. А с Америкой понятное дело, что, ну, там, блин, Америка. Там сложноватенько. Как всякие НХЛовцы и так далее.
1: Но все прошло хорошо?
0: Да. Все получилось. 2-1, по-моему, да? А, 3-1, потому что пустые еще забили. Короче, да, все получилось. Я смотрел на последние минуты в супермаркете, стоя у продуктов, где-то между рыбой и мясом. И молоко брал в этот момент. Я просто, ну, и смотрели все хоккей. Вот куда бы ни заходил, все смотрят хоккей, все, что же там будет. Потому что, значит, 2-1, мы выигрываем. Америка просто с сумасшедшим натиском, значит, пытается забить гол, примерно с таким же сумасшедшим, как мы пытались забить Австрии. И пытаются, снимают вратаря, и наши забивают пустые. Кайф! Вообще просто как только забили, я такой, отлично, пожалуйста, свободная касса, я туда. Ну, думаю, там, за 20 секунд уже ничего сильно не поменяется.
1: Ну, круто.
0: Счет 4-2 США. А, тьфу ты черт, да. Там же понеслась еще потом канитель, да, значит, я перепутал. Они сняли вратаря, потом они отыграли одну шайбу, потом еще раз забили. Пустые, короче, 4-2 в результате. Да, я перепутал. Ну да, сначала было 3-1, а потом я уже тут перестал смотреть, потом начал смотрю, там, короче, там еще вдруг резко еще две шайбы залетело. Да, правильно. Следующий у нас Венгрия. Извините, я что-то там, у меня смешались уже все хоккеи в один. Да, короче, очень круто было. А с Великобританией 6-0, здравствуйте, отгрузили просто 6. И все. Ну, я так, я первые две видел, потом опять убежал,
1: потом
0: смотрел.
1: Кто герой?
0: Кто я? Что?
1: Кто герой вообще всех этих матчей? Есть кто-то главный, кто...
0: Ну, там Траумакс подъехал вовремя. Подскочил, заскочил на огонек. Ну, как подъехал вовремя? На Великобританию подъехал вовремя.
1: Понятно.
0: На Америку нет.
1: Короче, тогда что? Ты его считаешь героем?
0: Нет. Да я не знаю, все герои. Я не помню там, кто был лучший игрок матча. Я же говорю, я не смотрел уже до конца. Я просто вот как-то урывками в супермаркете. Но не знаю, Гудлевский.

0: молодец. Давайте я его похвалю.
1: Все молодцы.
0: Ладно. Так, с Венгрией будем разбираться завтра, я так понимаю, да? Если мне правильно подсказывают сейчас. И, ну, должны проходить. А что остается нам делать? С Венгрией надо разбираться. Чтобы не как с Австрией. Чтобы как с Великобританией. Там было хорошо. Ну, там, ну, уже тоже, да, в какой-то момент такой, ай, ладно, понятно. Так, ну, прикольно, когда наша сборная играет первым номером, потому что именно вот с Великобританией все
1: получат. Это же так объединяет, все фанутелс, все там обнимаются.
0: Все обнимаются,
1: обожаю.
0: Да. Ладно, что,
1: смотрите,
0: поехали.
1: Смотрите, конечно.
0: Ну, да. All-time favorites.

0: Убрал спецназ. История такая. Бабушка-геймер играла в Майнкрафт, собирала донаты. Собирала донаты на лечение внука, но ладно, это уже другая история.
1: Подожди, не такие были истории?
0: Ну, и что?
1: Еще одна что бабушка таким же...
0: Так и что было дальше?
1: Собирала, да. Слушай, я уже тоже не помню, но помню, что
0: тогда не перебивайте, расскажу.
1: Бабушку.
0: Да. Хорошо. Полицию поступил анонимный звонок о том, что женщина 81 годика.
1: Ну...
0: И что она там делала? И, может быть, это было, ну, я не знаю, может быть, что-то было не так, может, она какой-то, короче, какой-то анонимный звонок, что-то на нее настучал.
1: Mm-hmm.
0: Спецназ врывается к бабуле в количестве 20 человек с надписью SWAT
1: yes.
0: на спине, в бронежилетах и в прочих экипировках. И с автоматами, естественно, тоже. Над mm-hmm. домом летают дроны, вот это вот. И, а при этом бабушка стрим не выключала, она вообще спала. Дело в том, что она помимо дневного стрима, где она в Майнкрафте там что-то крафтит, да, и майнит, она вела еще ночной стрим, это когда играет музыка просто. И у нее все камеры все работают.
1: И все просто смотрят, как бабушка спит.
0: И все, ну, не знаю, спит или она, или... Короче, полицейский заходит, все это на стриме, все это все видят, на следующий день, ну, как бы ее, видимо,
1: Захват тоже заметили, родственники узнали уже из
0: дальше
1: новостей.
0: Бабушка, ну, видимо, и разобрались, отпустили. Ну вот, бабушка дальше рассказывает. Меня встретила самая красивая женщина-полицейская, которую я когда-либо видела. Прекрасные глаза, такая милая. Но я думаю, что она могла бы надрать задницу, если бы мне это потребовалось. Да, ты говоришь, да, бабуля, я бы справилась. Меня вывели из дома, и я не понимала, что происходит. Но это было довольно весело. Мой ребенок и внуки обнимали меня. Знаете, обычно столько внимания не получаешь. Меня обнимали со всех сторон. Мне это очень нравилось. Было довольно забавно. А потом, дальше, ну, там же, когда спросили, понравилось ли кататься в полицейской машине там и так далее, она говорит, ну, рассказала, что полицейские избегали трогать оборудование для трансляции, поэтому вся трансляция продолжалась, не прерываясь. Она говорит, я познакомилась с людьми, с которыми раньше бы никогда не встретилась с другим способом.
1: Естественно.
0: Это было по-своему весело. А после всего происшедшего я приняла таблетку ибупрофена и пошла спать.
1: Так и она сделала и до этого.
0: Скорее всего. В общем, бабулька там кайфанула. Во-первых, ну, как бы приключение получила. Такая, думаю, а что, стримить нельзя было так просто? Ну, кто-то там что-то, видимо, недоброжелатели какие-то появились. В общем, постримили.
1: Бабушка но... слишком... Ну, слушай, что а на что, истории... они могли, на что они могли так пожаловаться, чтобы прям столь серьезные службы заинтересовались этим делом?
0: Да вообще без понятия. Ну, ты понимаешь, когда ты привлекаешь какое-то количество внимания, у тебя появляются некоторые недоброжелатели или шутники. Ну, я знаю, что шутки с спецназом обычно плохи.
1: Да-да-да, там, если ты уже вышел, тебя примерно так же потом найдут.
0: Но, возможно, кто-то...
1: Никогда, молодежь, таким не занимайтесь.
0: Особенно, знаешь, когда ночной стрим, может, хотели, думали, а покажут ли это все. Но не знаю, не знаю. Короче, в Америке так развлекаются ребятки и бабушки. Бабушки, это важнее.

0: только друзей встретить.
1: Ты хотела сказать увидеть друзей?
0: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
1: Слушай утреннее шоу Топ Радио в 8:35. Участвуй в конкурсе, перефразируй термины, и, возможно, именно ты выиграешь подарочную карту от Vision Express.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: Ладно, что, давай про симбиоз.
1: Подожди, ты говорил про бабушку, да?
0: Да.
1: Я тут, короче, вчера посмотрела старый добрый фильм. Ну ладно, не такой уж так, хотя, ну, достаточно, уже не первый раз.
0: Понятно.
1: Да, уже не первый раз, но решила досмотреть до конца. «Отчаянные аферистки». Ты смотрел?
0: Нет.
1: Мне нравится, я обожаю вообще фильмы на реальных событиях. Конечно, там все приукрашено, все понятно. Там про двух американок, ну, в принципе, там участвовало три простых домохозяек, обычных, которые любили закупаться в торговых различных центрах, да, и ты знаешь, что в Америке это большие очень такие мол-магазины, и туда там отправляются, сразу же закупаются на, не знаю, на ближайшие несколько недель, все огромную там, для огромной семьи и так далее. И очень процветала история купонов.
0: Да.
1: Ты не слышал про историю купонов? Нет?
0: Я не слышал про историю, я знаю, как они процветают, там, ну, можно,
1: да,
0: прийти с пачкой купонов.
1: Именно,
0: и все купить за один,
1: да,
0: доллар.
1: Короче, эти домохозяйки, и просто меня все время каждый раз поражает, что это на реальных событиях. Эти домохозяйки придумали схему. Они начали подделывать эти купоны. Они создали сайт, там, supervygoda.com, заходи сюда и покупай купоны. И принцип был в том, что ты мог, не знаю, там, за 5 долларов, например, за 5 там, баксов, купить купонов на общую сумму, там, 20 долларов, да, ну, типа, сэкономил, там, 15, и эти купоны используешь. А по факту они были не настоящими.
0: Ну,
1: то есть, и по факту за это платила компания.
0: Ну, я нашел инфу, там, в июле 2012 года городская полиция Феникса,
1: Феникс,
0: в штате Аризона,
1: маленький город,
0: захватила в результате рейда фальшивые купоны на общую сумму 25 миллионов долларов.
1: Это общий ущерб, да. Там,
0: 22 единицы огнестрельного оружия, 21,
1: да,
0: автомобиль и даже яхту.
1: Да, потому что домохозяечки,
0: да,
1: им сказали, это грязные деньги, тебе нужно их отмывать, а для того, чтобы их отмыть, тебе нужно что-то купить, и потом что-то продать. И такие, о, а что ж нужно купить? И в итоге дамочки, которые вообще никогда и никак не были связаны с криминальным миром или что-то такое, они скупили какой-то, они нашли поставщиков оружия. Они, то есть, я удивлена лишь одному. Я, естественно, посмотрела, сколько за все это дело им дали лет. Ну, главный организатор, что 2 года,
0: я
1: и потом
0: знаю,
1: 7 лет. И потом,
0: да,
1: 7 лет ей пришлось еще, ну, проследить за...
0: 7 лет испытательного,
1: да,
0: срока.
1: Да, испытательного срока. А двум другим девчонкам они пошли на сделку со следствием и, в принципе,
0: вложили первую.
1: Да, вложили первую. Ну, 2 года, как бы, а тут ущерб 25 миллионов. Но, конечно, фильм прикольный в том плане, что, ну, много приукрасили, сделали из этого всего такую, более такую, что-то похожее на комедию. Ну, короче, я вообще думаю, ты что, насколько... Там вообще, там мужья просто офигели. Они были уверены, что у них просто безработные жены, которые сходят с купонами и что-то там покупают и тратят, занимаются какой-то ерундой. Причем у главной организаторши, у нее муж налоговый или аудиторский инспектор.
0: Ну, это напоминает...
1: То есть, вообще, ей удалось мало
0: все
1: того,
0: этот,
1: что...
0: Все во все тяжкие прям.
1: Да, да, только это такие дамочки, которые между тем, чтобы отвезти детей в садик, знаешь, и приготовить мужу ужин, смогли немножечко...
0: Купон.
1: Ну, это же просто купон.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
5: Автостопом.
6: Включи среду на полную мощность.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Ой, я, слушай, я вообще, короче, ладно, сейчас про это тоже расскажу. Так, пошли некоторые исследования в сфере чат-GPT, да и других... нейросети, да, пытаются разобраться, как люди с ними коммуницируют, что происходит и так далее. И стало известно о том, что люди все чаще, там уже, по-моему, сейчас тебе скажу, там какие-то прям страшные цифры, там же уже в 48 случаях при расставании люди используют нейросети для того, чтобы составить сообщение. Вот это прощальное. Не то, что это все пока-пока. Спасибо.
1: Не звони мне больше, да. Козлина.
0: Да,
1: где эта вся романтика?
0: Нет, подожди, а вот это как же вся проблема не в тебе, вся проблема во мне. Это я там что-то там. Что-то, короче, классическое. Кстати, кто сами составляют какие-то шамблонные истории или, может быть, кому присылали одинаковые сообщения, ну, плюс-минус по содержанию, тоже пишите на наш WhatsApp 2-5-0-3.
1: Можете
0: прям
1: меня форварднуть?
0: Ты с кем-то хочешь расстаться?
1: Не, просто интересно.
0: Не, я про это и говорю.
1: Сообщение,
0: конечно,
1: которым с тобой расстались, форварднись, самое лучшее, подарок. Да. Давай такой конкурс сделаем.
0: Без проблем, вообще. Посмотрим. Меня больше интересует, да, потому что всегда есть какие-то сходства в этих сообщениях. Ну и тут тоже стали использовать нейросети, они подсказывают какие-то хорошие варианты, как люди думают, далее они уже отправляют. Ну и, в принципе, вообще это говорит о том, что они доверяют именно в сфере отношений. Отношений. И это очень плохая идея. Да, потому что мы знаем, что, ну, не все это знают, не все это хотят принимать, что все-таки все эти ИИ-модели, которые существуют, они все-таки идут у тебя на поводу, да, и, конечно же, они, то есть, если ты написал сообщение, да, какое-то, и репетируешь чатом GPT или другими нейросетями этот диалог, тебе кажется, что все хорошо, но оказывается, в 49% и даже чаще живые люди реагируют совершенно по-другому. И ответы ты будешь получать совершенно другие. То есть не то, что тебе напишешь, конечно, да, мы расстаемся, потому что я токсичная, а ты потрясающий человек. Скорее всего, так не произойдет. Поэтому вы должны понимать, и все должны понимать, потому что нейросеть просто говорит то, что ты хочешь услышать. Но
1: ну да,
0: но
1: на твоей стороне она хочет тебе помочь максимально.
0: Да, да, да. Так оказывается, есть уже, ну, прям такой, ну, название этого феномена. Он называется... так.
1: Феномена в данном случае.
0: Ну, я у тебя уточнила, ты сказала феномен.
1: Я сейчас тебе расскажу про феномен. Давай.
0: Итак, потому что это сикофантия.
1: Сикофантия.
0: Сикофантия, да. Это как раз-таки и есть тогда феномен, получается.
1: Нет, феномен.
0: Ну, все-таки феномен. Ну, так ты определись, блин.
1: Я сам запутался.
0: Я, конечно, феномен тогда говорю, да, как говорила изначально.
1: Я хочу себя просто запутать
0: правильно,
1: на всякий случай.
0: Да, я уже вижу. Итак, этот феномен обозначает и является признаком вот этой желания угодить, даже его угодливость.
1: Да.
0: Представляешь, теперь мы можем это использовать, и явно он нам еще пригодится. Вот этой максимальной вежливости, вот это вот желание быть полезными, и которую обладают все наши нейросети, понимаешь?
1: Да,
0: и
1: да.
0: Они портят нам жизнь. Ребят, люди живые не будут так реагировать, но нет.
1: Нейросети устроены так, что они будут всячески пытаться себе помочь каким-нибудь любым вообще, и очень, ну, очень стараться будут это сделать, чтобы...
0: Это как тот продавец, который вы берете платье, которое вам совершенно не подходит, а ему очень хочется продать.
1: Вот примерно так.
0: Ему очень надо продать
1: свой совет. Он этим будет заниматься до последнего. Поэтому, если надо помочь с расставанием, он очень будет стараться. Но, конечно же, это не совсем то.
0: Советы вы можете спросить, но лучше проконсультируйтесь и у живого человека.
1: Человеческий фактор тут никто не отменял.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12. 12-е.

0: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Ну вот и понедельник, а вот
3: доброе
2: и 25 мая, скоро лето,
3: Последняя майская
2: календарю.
3: Неделя, последняя майская неделя.
2: Yes. Ну и мы, конечно же, здесь эту неделю, каждое утро
3: как
2: в утреннем шоу.
3: Как и следующую,
2: что-то говоришь. Следующую я в отпуск ухожу.
3: Нет,
2: Я уже готов был срулить отсюда.
3: Работаем.
2: Пока что Кадемьян, конечно, вырвался. Молодец.
3: Я уже любуюсь его прекрасными фотографиями за бугром.
2: Да.
3: Где солнечно, где хорошо.
2: Кадемьян
3: знает.
2: Я лет 20 не слышал такого выражения «за бугром».
3: Вот, вновь ты сможешь испытать это прекрасное чувство, как люди отправляются в солнечные страны, пока у нас здесь чуть-чуть какие-то дожди. Возможно. Ну ладно, выходные были хорошими, грех жаловаться. Все, спасибо, уже спасибо.
2: Сейчас обратно врубайте ту самую обычную нашу местную погоду, да?
3: Нет, пожалуйста. Дайте бесплатное лето. Я очень прошу. Лето.
2: Да, ну у меня, видишь, будет... Демьян выбрал платное лето, решил не ждать бесплатного, поэтому, конечно же, желаем ему удачи.
3: Да мы сделали все, что возможно. Мы даже похудели специально для того, чтобы быть готовыми к лету. Что еще хотите вы от нас?
2: Всем доброе утро, друзья. В этом часе, будет у нас и призы, подарки у нас будут, и будет, о чем-то что-то обязательно обсудим, что-то поговорим. Ну, а самое главное у нас будет много музыки. Очень, знаешь, эту песню, она была, в принципе, изначально как бы песня
3: она
2: как песня.
3: Бы жить на
2: если бы. Но ее прозвали пятничной, потому что
3: давай.
2: Она танцует под шофе. Очень

радио, ситуация на дорогах, пробки столицы, на Кардиоулу Манегату, в сторону Ведьмазгату, 15-минутное затруднение сейчас, 20-минутная пробка сейчас на Лейлорбас и Канцему, в сторону Вантового моста, также движение затруднено на Даугагриос перед Булю, около 10 минут пробка на этом участке, и Булю в сторону того же перекрестка, чуть больше 5 минут, получасовая пробка на Юрмалас-Гатва, в сторону центра, мимо Ботанического сада, ну, в сторону Ботанического сада, если будешь ехать, имею в виду, ремонтные работы, по всей видимости, на это все влияют, и какой-то время там будет сложно. Но вот на данный момент, выезжая из Имента в сторону центра, рассчитывай на полчаса пути. Также, дополнительное, да, также движение затруднено на Бриба в сторону воздушного моста, около 10 минут там. Также 10-минутная пробка на Густава Замглогатова в сторону перекрестка с Брибас. А также на Брибас в районе Югла перед Шмерля 15-минутная пробка сейчас. На Ладгалес перед Южным мостом 10-минутная пробка. Кековская при въезде в столицу около 20 минут. И в Валдлауче потеряешь примерно 15 минут. А также на Елгавской трассе при въезде в Ригу полчасовая пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более.

0: Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
0: Да, начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
1: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
4: Автостопом.
1: Включи среду на полную мощность.
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Бита.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 99 центов. Lidl стоит того.
8: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее!

0: как раз-таки как находимся...
1: Как описание рабочей недели. Нет, давайте Monday to Friday.
0: Monday to Sunday. А это как раз-таки хочу... описание выходных.
1: А если Monday to Tuesday, можно?
0: Но Monday to Friday – это у нас рабочая неделя, в которой мы будем дарить нашим радиослушателям 35 евро в Vision Express. И сейчас об этом расскажем очень быстро. Дело в том, что Vision Express... отмечает 35-летие компании. И в салонах оптики Vision Express пойдут специальные дни клиента. В этот период...
1: С 25 по 31 мая в салонах оптики Vision Express пойдут специальные дни клиента. Внимание! В этот период при покупке на сумму свыше 40 евро будет действовать скидка 40%, что станет отличной возможностью позаботиться о своем зрении с помощью профессионалов этой отрасли, а также просто выбрать и солнцезащитные очки. Почему? Если у тебя со зрением все хорошо, там отличный выбор.
0: Ну, а поиграть мы хотим пригласить двух участников. Поэтому, кто хочет попытаться, потому что будет соревнование, у нас будет соревнование.
1: Девочки, там различные оправы, там какие хочешь, то, что можно.
0: Выбор
1: то, что
0: шикарный.
1: Подходит тебе, все вообще есть.
0: Так что да, 35 евро Vision Express мы подарим одному из наших радиослушателей.
1: А правила игры ты хочешь сразу сказать или пусть неожиданно?
0: Да, что тут правила? Все будет, да все просто.
1: Давайте
0: но...
1: мы назовем одно слово.
0: Не, почему? Ну ладно, Давай, короче, через песню напиши нам на WhatsApp 25037, что ты хочешь играть
1: с нами. Хочу играть!
0: Да, мы тогда выберем случайным образом двоих участников, и кому-то одному из них достанется подарочная карта на 35 евро.
1: Отлично.

0: Да-да-да-да-да, видим, видим список желающих поиграть. Не знаю, только не забывайте, что должна была пройти пауза с предыдущим конкурсом, когда вы участвовали у нас. Сейчас будем выбирать двоих участников и тогда сыграем. А также послушаем один очень классный трек, это новинка. Называется «Colorado Loud Luxury». Через 2.5 минуты и тогда сразу играем.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис LV.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис LV.
4: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hansa Sperons.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Swedbank Zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Swedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Swedbank blogā.
7: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
8: Ты хотела сказать увидеть друзей?
7: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
8: Слушай утреннее шоу Топ Радио в 8:35. Участвуй в конкурсе. Перефразируй.

0: все, дозвонился до наших участников. Максим уже на связи.
1: You wanna play?
0: Yes. Итак, у нас...
1: Как зовут наших красавчика?
0: Во-первых, Максим, здравствуй.
2: Да, здравствуйте.
0: Ты будешь, ну ты участник номер два.
1: Ну ты меня путаешь, я уже Максим записываю.
0: А,
1: так,
0: записала,
1: Максим,
0: да?
1: 2, все,
0: да,
1: пишу.
0: Максим 2.
1: Это не оценка Максима, это просто, да.
0: Потому что Аня тогда бы расстроилась, потому что у нее была оценка 1.
1: Аня,
0: Ань, привет.
1: Привет.
3: Привет, привет.
0: Привет. Все, ребята, вы на линии, все хорошо, связь проверили, а сейчас будем рассказывать, что мы будем делать. Во-первых, у нас конкурс и подарочная карта на кону. Кому она достанется? Мы говорить будем про Vision Express. Vision Express, как известно, эксперт в области зрения на протяжении уже долгих лет, тем более, что...
1: Более 35 лет.
0: Да, и в честь 35-летия компании большие скидки на всю оптику Vision Express сейчас в магазинах.
1: Чтобы вы знали, когда бежать и когда спешить и торопиться, с 25 мая по 31 мая.
0: Ну и, конечно же, говорить мы будем про зрение, а именно, Аня, Максим, ваша задача будет сейчас по очереди называть слова на тему зрения. Любые слова, которые связаны как-то прямо или косвенно, ну, желательно, чтобы прямо были связаны со зрением, да, и у каждого будет 5 секунд на то, чтобы назвать следующее слово. Как только кто-то останавливается и задумывается больше, чем на 5 секунд, автоматически побеждает.
1: Я уже нервничаю. Так, слово «зрение», ребят.
0: Ребят, понятно все?
2: Ну, да.
3: Аня, да.
0: Да. Нормально?
3: Ну, понял, принял.
0: Понял, принял, обработал. Ань, ты первая начинаешь, потому что ты участник номер один, как мы определили тебя.
3: Хорошо.
0: Поэтому прямо сейчас начинаем какой-нибудь обратный отсчет или какой-нибудь драматический такой фон, и вы начинаете говорить по очереди слова на тему зрения. Готовы?
3: Ну, да.
0: Поехали!
3: Да.
0: Аня, твое слово.
3: Очки.
0: Очки. Максим.
2: Сетчатка.
0: Нормально.
3: Линзы.
0: Есть.
2: Монокль.
0: Вот, допустим.
3: Так, сейчас забыл. Роговица.
0: Роговица.
2: Глаз.
0: Окей.
3: Капли для глаз.
0: Ну, так нельзя. Быстрее.
3: А, ладно. Искусственная слеза. Окей.
1: Не словосочетание, слово давай.
0: Давай слово. Слеза, она сказала. Давай, Максим, слово.
3: Ну, слеза.
0: Одно слово.
2: Бинокль. Бинокль.
0: Бинокль, монокль, ладно, сойдет. Дальше. Аня?
3: Слово «сочетание» произнес нельзя было?
1: Нет, слово.
3: Острота зрения.
1: Слово.
3: А, тогда острота.
0: Острота как-то не очень про зрение. Ну ладно, хорошо, принимается. Макс?
2: Офтальмолог.
0: Ну, да. Подходит. Ань, давай.
3: Близорукость.
0: Ладно. Максим?
2: Роговица.
0: Было.
1: Было.
2: Зрачок.
0: Ну, хорошо, в последнюю секунду. Mm-hmm. Давай.
3: Дальнозоркость.
0: Близорукость была, да. Максим.
2: Катаракта.
0: Фу, да. Господи, откуда вы такие
3: страны? Это прям по-моему. Плакстенчик, блин, этот самый века.
1: Да, считается.
0: Это же не про зрение.
1: Почему века?
0: Ну, Максим.
2: Периферическое зрение.
0: Нельзя.
1: Это словосочетание, слово.
2: Цветовосприятие.
1: Хорошо.
0: Боже мой, да ладно. Ну, хорошо, давай, Аня.
3: Капилляры.
0: Допустим. Блин, так уже как-то я волнуюсь. Максим.
2: Плач, плач.
1: Плач.
0: Плач?
2: Ну да, как бы это...
1: Ладно.
0: Так как бы вообще никакого отношения к зрению, если честно.
2: Ну, с глаз же слезы идут.
0: Ну, ты знаешь, так можно назвать любое животное и сказать, что у него же есть глаза.
2: Ну,
0: Максим,
2: хорошо,
0: быстрее.
2: Давайте, косоглазие.
1: Хорошо.
3: Вау. Ой, так. Вот это самое, господи, ресница?
0: Mm-hmm. Это же не про зрение. Мы долго это будем терпеть? Максим?
2: Взгляд.
0: Окей. Аня?
3: Оптика.
0: Было, не было?
1: Не было.
0: Максим?
2: Дальтонизм.
0: Ладно.
3: Ё-моё.
1: Что? Что?
3: Оптометрист.
0: Ну ладно. Мы сейчас по второму кругу.
3: Я по профессиям.
1: Офтальмолог у нас был.
0: Да. Макс.
2: Слепота.
3: Вау. Так. Уголок. Уголок глаз.
1: Нет, словосочетание. Быстро слово.
0: Ребят, тут уже...
3: Два. Я не знаю. сразу?
0: Да все, все, все. Все, ну,
3: все, я проиграла.
0: Так же долго нельзя. Сейчас я найду тебе вот такого.
1: Все уже нервничают и переживают. Ань, ну ты боролась как никогда.
0: Ань, ну что-то круто как-то прямо даже было.
1: Молодец, молодец.
0: Мы на завтра как-то посложнее придумаем, чтобы поменьше слов таких было.
1: Но сейчас Аня волновалась, а Максим был такой спокойный, такой глаз, монокль.
0: Аня, спасибо, звони завтра.
3: Я чувствовала, что меня поджимают. Ладно, спасибо вам.
0: Ладно, надеюсь, что ты что это тебя никак не расстраивает. Ну, не поменяет настроение, что у тебя... Потому что мы слышим, как будто бы у тебя, как будто все...
1: Все хорошо и прекрасно со зрением.
0: Макс, да. Поздравляю. Да. Ну ты, мы, конечно, неожиданно, что ты так много и такое познание у тебя было.
1: Да, слепота, косоглазие, цветовосприятие.
0: Молодец.
1: Офтальмолог. Да. Ну ты вообще, конечно, крутой, Макс.
0: Ну и 35 евро подарочная карта Vision Express для тебя достается абсолютно заслуженно.
1: Ну а мы лишь напомним, что в этот период при покупке на сумму свыше 40 евро, а в период с 25 по 31 мая будет действовать специальная скидка 40%, что станет отличной возможностью позаботиться о своем зрении с помощью профессионального

0: Это Френч Монтана и Макс Би. Скоро. Ну, а также рецепт хорошего настроения от Филатов Карес. Включи музыку. И это вторая строчка нашей топ-20-ки уже скоро, через 3 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
3: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров – 3,99. Мульча средней фракции – 50 литров – 3,59. Петунья – всего евро 69. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Тадас Чанас! Вейкало стоп! Тикай трис диенас!
7: No 25. Līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi – 2,85 €. Saldējums Druva – divi veidi – 70 gramu – 49 €. Un čipsi Lay's – trīs veidi – 200 gramu – 1,69 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
10: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
11: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
12: У нас, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
13: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
12: Метрополы. Видеть и увидеть.
14: Я Макс Амазак. Палек вайрак. Ар самазин ЛВ. Висир теж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ты в опасности, Эндрю. Ты знаешь такое понятие?
1: Я это подозревал, я же с тобой
0: Эндрю,
1: работаю.
0: Эндрю, ты в опасности. Итак, ты знал, что такое surface acting?
1: Surface acting?
0: Yes. No. Yes, yes. Ну, короче, это касается очень напрямую
1: тебя. Действие на поверхности.
0: Потому что это сотрудники, которые натянуто улыбаются, так, скрывают раздражение во время рабочего дня, ага, или изображают бодрость, несмотря на стресс, угу, и эмоциональное истощение.
1: Так.
0: Понимаешь? Есть, это прям такой поведенческий типаж. Surface acting. Я, кстати, могу сразу пятерых назвать, честно говоря, кто вот так делает.
1: Как это угрожает мне?
0: Я сейчас объясню. Оказывается, это стало известно совсем недавно. Потому что, опять-таки, университет Пенсильвании не отдыхает, не спит ночами.
1: Стоит мне обращаться в ФБР по этому вопросу?
0: Да, скорее всего. Короче, исследование показало, что вот в тот момент, когда сотрудники подавляют те эмоции, связанные с более высокой вероятностью злоупотребления алкоголем после работы.
1: Которые занимаются surfing acting?
0: Да, то есть те, кто притворяется на работе счастливыми, uh-huh, что им нравятся их коллеги.
1: Они просто прибухивают.
0: Они потом приходят домой, и из-за того, что у них такой накал эмоциональных страстей,
1: понял, да,
0: и они им чуть надо... ближе к эмоциональному выгоранию, чем те, кому реально нравится их
1: они
0: работа.
1: Они выгорели, притворяться,
0: да,
1: то, что да, они
0: их
1: им нравятся.
0: Культура их уже выбешивает, они сами чувствуют Натали, некоторые отвращения.
1: Так это же не я в опасности тогда.
0: А кто?
1: Это наши коллеги в опасности.
0: Потому что они нас не любят.
1: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все любят. Ладно, да мы шутим.
0: Да. Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности. Я в опасности.
1: Это вредит твоему здоровью, Наталья.
0: Все, я так и знала, что моему здоровью вредит именно работа.
1: Как и всегда, что ты.
0: Нет, ну,
1: ты меняешь здоровье на денежки.
0: На бабки.
1: Хорошо, случае,
0: ну-ка, понятно. На копеечки.
1: На хорошее настроение.
0: Короче, в принципе, я думаю, что в этом исследовании есть определенное, наверное, такое зерно здравого смысла. И я лишь в очередной раз скажу о том, что очень важно найти ту работу, которая тебе нравится, которую ты любишь. И коллеги не должны тебя расстраивать. Нет, понятно, что если у тебя коллектив там 100 человек, то обязательно кто-то бесит. Но окей, если это один человек, ну тогда ничего страшного. Но если тебе
1: приходится... Ну, может быть, тогда в таком случае, ну если тебя бесит не один, а 8 человек, например, из 100 человек в 100 человековом коллективе.
0: Acting.
1: Ты начинаешь в 8 случаях из 100 делать surface acting,
0: да.
1: Но ты тогда тут самый правильный совет будет не делать этого, а открыто просто
0: слушай,
1: говорить, что ты их ненавидишь.
0: Да.
1: Они проходят,
0: вот,
1: их, фу,
0: и опять мы
1: вон,
0: вернулись к Святославу. Потому что... Я думаю...
1: Блин, вот денег я... заплатил, я ничего не понимаю.
0: Я уверена...
1: В смысле мы вернулись?
0: Смотри, я сейчас скажу, я уверена, что Святослав и вот всем своим видом, если его человек бесит, показывает, что его он бесит.
1: Yes.
0: И я думаю, что поэтому Святослава на работе недолюбливают. Это только мое предположение, не то, чтобы я связывалась с его коллегами. Но когда-нибудь мы дойдем и до этого. Короче, то есть получается, что вот этот surface acting намного больше вредит твоему здоровью, нежели ты уже такой принял всю ситуацию и просто открыто говоришь, что вы меня бесите, да, я все время недоволен. Я, там, не знаю, консьерж, который ненавидит людей.
1: Так.
0: Или на проходной буду всех унижать, потому что вы меня все раздражаете.
1: В следующий
0: так,
1: раз,
0: люди живут хорошо, понимаешь?
1: Когда тебе нагрубит продавщица,
0: да,
1: она просто не хочет вечером...
0: А я ей скажу,
1: вечером,
0: вы молодец.
1: Она просто бережет свой здоровье.
0: Да, вы молодец.

0: твой рецепт сил от и до.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну что ж, понедельник на календаре, 25 мая, и погода распогодилась. Это не может не радовать. Ну
4: да!
3: А пока что всех приветствуем. Всем отличного дня, удачного старта новой рабочей недели. И по традиции мы всегда рады быть полезными и продуктивными тоже. Прямо со старта новой рабочей недели. Поэтому у нас будет сегодня
4: важный
3: гость. Да,
4: мы стараемся быть полезными только в понедельник.
3: Да,
4: в пятницу мы
3: потом
4: полностью бесполезны.
3: Да, чтобы максимально как будто бы выдать всю полезность, сконцентрировать.
4: Да,
3: чтобы
4: друзья,
3: с нас спрос был поменьше ближе к пятнице.
4: Сегодня, в ближайший час, у нас в гостях появится Александр. Он создатель сообщества Безвест ЛВ. О том, что это за организация, чем эта некоммерческая организация помогает людям, родственникам, друзьям.
3: Мы расскажем. Я думаю, что многие из нас слышали о сообществе Безвест ЛВ.
4: Кто-то даже участвовал. Кому-то будет интересно, как можно попасть и стать волонтером. Обо всем этом мы поговорим в ближайшее время.
3: И появляются вопросы. Наш WhatsApp 2 5 0 37.

0: Так, ну что ж, без ВСЛВ. Александр, здравствуйте. Ну, давайте проверим, как вас
1: микрофон
0: слышим.
1: Микрофон чуть поближе, вот как я вот сейчас.
0: Доброе утро, Александр.
1: Да, не за сам микрофон, а вот чуть повыше сделать. Вот, супер. Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот, слышно прекрасно.
1: Все, и мы вас слышим. Это здорово. Мы знаем, что 16 лет тому назад вы создали сообщество BestVestLV. Расскажите, пожалуйста, чем занимается BestVestLV?
2: BestVestLV занимается поиском пропавших без вести людей.
0: Неожиданный вопрос, неожиданный ответ. Ну, это вообще-то как бы, ну, тема и известная история. Наталья.
1: Не все знают. Давайте
0: я
1: так.
0: Я понял.
1: Начнем с самых истоков.
0: Ну, тогда начнем с того, что очень часто, когда теряется человек...
1: Подожди.
0: А сообщество без вас подключается
1: это,
0: и начинает...
1: Это сейчас оно уже подключается. Мне интересует, Александр, как вообще пришла идея создания такого общества, которое помогает искать других людей? Наверняка за этим стоит какая-то история. Почему вы решили направиться в этом направлении?
2: Ну да, вообще стоит история, потому что я никогда не занимался поисками пропавших людей. Я не полицейский, не военный, и никогда им не был. Но так получилось, что совершенно случайно мне один человек предложил участвовать в поисках. Пропала девушка молодая.
1: Много лет назад, да?
2: Много лет назад, да. Ольга Козлова, такое громкое дело потом оказалось. И все это началось очень так просто, что пойдем поможем. Там отец...
1: Нужны люди для того, чтобы добровольцы,
2: отец, там,
1: которые помогут.
2: Да, собирается в поиске, там группа какая-то людей. И мы приехали, и как-то это все я так увидел, посмотрел. Увидел и понял, что... Там, ну, нету никакой координации, нету никакой системы, нету никакой правил никаких. Ну, не в этой ситуации, а вообще нету. Я начал читать, изучать эту тему, и когда нашли эту девушку, к сожалению,
1: да.
2: Ну, такая печальная история, и тогда я понял, что надо что-то, может быть, создать.
1: Что, возможно, если бы была какая-то система, и люди могли бы быстрее, организованнее начинать заниматься поисками, то, возможно, намного больше жизней удалось бы спасти в нашей стране, правильно?
2: Ну, да.
1: Тем более, что это может быть связано с тем, что если мы, если там, не дай бог, у кого-то кто-то пропал, и мы обращаемся в полицию. Насколько я знаю, чаще всего говорят, там, сколько дней, да, ну, хорошо, если мы говорим про ребенка, да, скорее всего, там, какого-нибудь несовершеннолетнего или маленького, то, конечно, отправляется на поиски намного быстрее. Но если мы говорим про взрослых людей совершеннолетних, то часто говорят нам трое суток, приходите через трое суток, дальше мы там уже обсудим.
0: Но часто такое бывает, что через двое суток сам находится где-нибудь.
2: Ну, такого нету, я не знаю, это какая-то советская еще стереотип, потому что...
1: То есть сейчас поиски полиция сейчас... быстро организует?
2: Не-не-не, в плане сейчас нет, не надо ждать трое суток. Я тоже такое сталкиваюсь сейчас, хотя сейчас с этим редко бывает, что если пропал человек, и если вы видите, даже если пропала ваша соседка, да, любой человек может по большому счету написать заявление, и не надо ждать для этого трое суток.
1: Нет, хорошо, ты написал заявление, полиция сразу же реагирует?
2: Ну, полиция запускает какой-то процесс свой... Понимаете, BestVestLV — это очень маленький сегмент, который занимается и может отвечать только за свои поступки. А как делает полиция, я же не знаю. Но выезжают они быстро. Это надо спросить у людей, у которых это произошло, ну, в семье. То есть они вот обратились в полицию, они скажут, а у меня вот выехал там через полчаса, а другой скажет, у меня, может, вышло... Никто не выехал вообще. Из-за этого мне сложно комментировать.
1: И вот 16 лет тому назад вы поняли, что можно и нужно создать такую организацию. Как я понимаю, у вас полностью там некоммерческая организация. Как вы сказали, у вас вообще никто не получает зарплату.
2: У нас вообще никто, ни один человек не получает зарплату.
1: И как вы 16 лет назад нашли первых людей, которые были готовы с вами совершенно бесплатно заниматься этим благим делом?
2: Ну, вот знаете, это вот был такой вот разговор у меня с друзьями. Ну, не с друзьями, с одним знакомым. Он говорит, ты никогда ни в жизни не найдешь даже больше трех человек.
1: То есть не верили?
2: Никто не верил, да. Ну, я сам, честно говоря, этим не думал, что я буду заниматься. Я думал, что мы, поедем по этому делу с Ольгой Козловой, поищем. Ну, так получилось. Но потом, когда я все это увидел как-то...
1: Изнутри уже прочувствовали
2: переживания. Изнутри увидел, да, вот это лес, это несчастье. Вообще все это, вокруг, все, что это произошло, когда нашли. Из этого я подумал, надо попробовать что-то сделать, хоть немножко. И постепенно ты втянулся в это уже. И уже потом в следующий случай пришел, потом еще один случай пришел, и ты все время как бы...
1: И тут же очень, наверное, как только получилось кого-то найти...
0: Мне тоже интересно, когда был первый момент, когда первый случай, когда
1: вы
0: вот
1: поняли,
0: не
1: что
0: зря
1: вы
0: было все,
1: жизнь.
0: Да.
2: Ну, я вам скажу, что я все эти... Вот у нас где-то порядка 2000 выездов физических, я считаю, что это очень много, найденных 151 человек за все время. я не жалею ни одного дня, что я потратил на это, на эту помощь людям.
1: Александр, а сколько сейчас, чтобы понимать, ну, то есть 16 лет назад вы начинали буквально один. Сколько сейчас в вашем штате постоянных работников и сколько в вашей группе волонтеров, которые готовы в любой момент присоединиться к поискам?
2: Ну, так вот сказать, что вот прям вот встала армия и поехала, так у нас не устроено. В Безвести у нас, немножко я вам расскажу, как это устроено. У нас есть как бы несколько уровней группы, да, uh-huh. То есть как бы ядро группы такой организации, в которой там порядка, может быть, там 70-80 человек такие, которые могут очень быстро мобилизироваться и собраться и поехать.
1: Ну, такой основной костяк, скажем.
2: Да, но этот костяк очень важен тем, что это люди очень подготовленные, они очень давно в Безвести, да, то есть есть часть людей, которые с первых дней в Безвести, там вот Юлия Воронина, она практически с первых дней, там еще несколько человек, то есть есть часть людей, которые вот как бы учились, и с самого начала они как бы понимают эту систему. И у нас не такая, кстати, большая текучка в этом вот именно в основном составе. И вот это люди, они самые, как сказать, несут самое тяжелое бремя организации поисков как таковых. Видите, смотрите как. Всегда же происходит так. Поиск пропал человек, вот представим, в лесу вышел там около дома, вышел, пропал. Собираются какие-то родственники и говорят, слушайте, мы...
1: Идем искать.
2: Да, нет, мы у нас люди есть, а как искать мы не знаем. И как раз вот здесь вот нужно первое проанализировать ситуацию. А есть ли здесь смысл вообще искать? Да, может, человек в больнице лежит, сколько раз было случаев таких. А тогда мы созваниваемся с полицией, обсуждаем это мероприятие. Полиция дает нам свои какие-то рекомендации, какие-то советы. Мы это согласовываем. Человек пишет заявление. И тогда осуществляется поиск. И тогда приезжают уже инструктора, которые, ну, мы своими людьми разбавляем эту группу людей, и с ними вместе идем в лес.
0: Вы берете шефство над этой всей компашкой, которые готовы поискать своего там друга, да, да. Товарища. А, ну, хорошо, логичный вопрос. А как искать? Ну, вот, например, что можно сделать неправильно? Ну, как для меня? Я иду в лес и ищу. Эй, ты где? Кричу. Что неправильно в этой схеме, например?
2: Ну,
0: хотя бы вот что-нибудь одно. Сразу сходу вот что-нибудь.
2: Так не ищет. Ну, выстраивается определенная цепь, делается определенная дистанция.
0: Так.
2: А связь образовывается, да, то
1: Между отрядами.
2: Да, между отрядами. Нам, когда пропал Иван Берладин, такое слышали, громкое дело, где ребенок пропал без вести.
1: Вот это не только что?
2: Нет, это было...
1: Потому что вот сейчас
2: это в Липе было. Нам компания одна предложила свою помощь, Чили такая, и сделали нам бесплатное приложение, очень сильное приложение, поисковое, кстати, вот про него тоже можно будет рассказать. Оно сделано как бы для нас, как для поисковиков, но оно еще полезно и для других людей, простых, с кнопкой SOS. Но вот я скажу, как для поисков. То есть, грубо говоря, мы все собрались вот здесь где-то, пропал человек в лесу. Мы все скачали это приложение. Ну, оно как бы нормальное, его можно бесплатно скачать.
1: И она работает вне зоны. Будет работать?
2: Нет, но она будет работать, где будет интернет, скажем так. У нас интернет практически сейчас везде есть, только в каких-то глухих.
1: Не знаю, у нас по походам хожу, неправда. В лесу очень плохо с зоной.
2: Не знаю, вот у нас как бы таких сейчас... И раньше было больше проблем, сейчас вообще практически нет. И вот вы скачали это приложение, и вы все стали, грубо говоря, поисковики. Мы вас видим все одновременно на карте. На нашей своей карте, закрытой, да, это. И мы тогда вас направляем, говорим, вот, допустим, мы идем туда вот все. И вас старшая группа ведет, и вы идете...
1: И этот старшая группа как раз-таки смотрит для того, чтобы не было тех самых там мертвых зон, да? То есть как бы, чтобы вы всю территорию, всю площадь смогли пройти.
2: Нет, на карте отражаются все ваши вот треки. Вот вы идете,
1: движения,
2: каждый человек отражается на карте. И мы тогда понимаем, где пропущен квадрат.
1: Да-да-да, я про это и говорю, что смотрят, чтобы не было слепых зон.
2: Совершенно верно, да. Очень часто бывало так за нашу практику, что именно находят человека там, где никто не проходил. И это очень часто бывает место, ну, типа вот так, ты приезжаешь на поиск, вы здесь смотрели? Конечно, смотрели. Здесь смотрели? Да мы там смотрели.
0: Вы здесь смотрели?
2: А здесь смотрели? Да. Начинаешь прочувствовать, он прямо вот находится, этот человек там, не знаю,
0: Короче, метров. Технологичнее
1: Александр,
0: стали с годами.
1: Это давай. Даже не то, что... хорошо.
0: Да-да-да, мы продолжим, потому что если появляются вопросы, это 25037 WhatsApp, я думаю, что вопросы есть, потому что, ну, действительно, мне интересно, как это работает, потому что в фильмах мы видели вот эта вот линия людей, которые идут, кричат там с фонариками ночью, да, это все такое. Но как это на самом деле происходит и как это выглядит, еще, оказывается, приложение есть, об этом мы все подробности позже. Если появляются вопросы, как я уже говорил, да, WhatsApp работает, Александр из BestWest СЛВ у нас в гостях.
3: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami

0: reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
0: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
7: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada, Latvija.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?

0: Утреннее шоу.
1: Да, в гостях у нас Александр из BestVSLV, организация, которая занимается тем, что помогает находить людей. Александр, вопросы есть и спрашивают, пользуетесь ли вы для поиска FPV-дронами и насколько это эффективно, потому что вообще какие технологии используются? Помимо приложения, которое мы уже поняли, что...
2: Потому что мы знаем, что за 16 лет вы смогли снарядиться, ну, уже как какой-то такой спецотряд прям настоящий.
3: Да.
2: Я знаю, что у вас там такие приблуды есть, о которых вообще никто не знает.
1: Так, давайте с дронов начнем. Пользуетесь или...
3: Да, дронами мы пользуемся. Я считаю, это одно из самых эффективных поисков, ну, для поисков живых людей именно.
1: Именно он поднимается, значит, вверх, над лесом, и какой-то квадрат он может осмотреть.
3: Да, именно. То есть то, что у него есть тепловизор, и мы используем не только тепловизоры ручные, а плюс еще и с дроном. Когда нам подарил Министерство обороны, по-моему, в 2018 году дрон, мы используем латвийские компании «Атлас Дрон». Здесь есть компания в Латвии, делает дроны.
2: И она вот с тепловизором тоже, да?
3: Да, они нам...
1: Так что навесишь на него, наверное, тоже есть.
2: И министерство вам подарило для того, чтобы вы продолжали заниматься вашим благим делом.
3: Да, они нас поддержали в этом деле, и мы вот приобрели, и сразу же через неделю мы нашли женщину, живую, кстати, и, которая пролежала, она ушла из пансионата и пролежала сутки почти что в лесу, ну как в лесу, в кустах, недалеко очень от дороги, самое как бы, вот что... Интересно, что все проходили мимо этого места, никто ее не видел. А именно с дроном пролетели и увидели,
2: заметили
3: человека, да. И когда подошли, она шептала, палага, ну, помогите, помогите. И вот прямо вот, пока на нее дроном не навели, не подошел к ней группа и не нашла ее.
2: Александр, а тогда получается, что у вас есть и оператор тех самых дронов, то есть есть специалист, который в вашем штате. Это один, несколько, учился. Откуда вообще взялся этот человек?
3: Да. Нет, ну, это, конечно, нам вот компания «Атлас», когда передавала этот дрон, она нас обучила, рассказала, показала.
2: То есть это был кто-то из ваших ребят, кто уже был в постоянном штате?
3: Да.
2: И вы говорите, так, ребят, нам нужен кто-то, кто будет управлять и учиться, кого отправить на обучение, да?
3: Да, то есть у нас есть группа людей, которые где-то на порядка, наверное, 8 человек, даже, может быть, больше, которые занимаются именно, ну, вообще у нас все люди более-менее такие, как сказать, универсальные. И дронами умеют пользоваться, и лодками управлять, и подводными роботами, то есть...
2: Подождите,
3: такие...
2: у вас есть подводные роботы и есть лодки?
3: Да.
1: Подводные лодки, может быть?
3: У нас лодок много, и лодок их простых, и легких, и тяжелых, и разных лодок.
2: На случай, если, то есть, по берегам тоже пройтись и искать, если вдруг мало
1: сейчас
2: ли кто-то...
1: Наташка встречала, а у вас, может быть, автомобили есть?
2: Ну, с автомобилями это понятно, а вот с подводными роботами, что за подводные роботы?
3: Ну, подводные роботы, в которые встроены сонар, камера, и которые нас поддержала компания ИФ, которая нам поддерживает нас, и... То есть это такой робот с манипулятором. Если утонул человек, мы можем вести его, вот этот робот, если зацепить и поднять человека на воду.
2: Так, хорошо, лодки, тепловизоры, дроны, все
1: что
2: это
1: еще?
2: Уже... Что еще у вас есть?
3: Ну, люди. Это самая большая ценность нашей группы. Я считаю, потому что если бы не было этих людей, то у нас бы не было бы результатов. Даже мне кажется, если дать...
1: Выдать тебе, Наташка, все это оборудование, ты с этим ничего не сделаешь.
2: Ой, это понятно. Александр, у нас просто уже тоже спрашивали за эфиром о том, что, ну, можно же как-то присоединиться тоже к вашей группе, стать некоторым волонтером и помощником. Как это происходит и насколько это...
1: Наверняка же многие, когда люди, когда услышали это несчастье, что тут ищет человека,
2: да,
1: не остаются равнодушными.
2: Да, и мальчишка потерялся, его тоже
1: хотят
2: искали.
1: Хотят помочь. Что делать?
3: Ну, надо заполнить, у нас есть на сайте... анкету, ее заполняешь, там есть записаться в добровольцы, и с вами свяжется координатор, и это...
1: А это прямо в моменте, да? То есть человека разыскивают, я хочу помочь, я не остаюсь равнодушным, я прямо сейчас бегу заполнять анкету, и мне тут же звонят, да? Говорят, давай ты едешь туда-то.
3: Нет, не совсем так. То есть вот получается так, вот человек хочет записаться в добровольцы, потому что у нас же, ну вот это, кстати, вот отчасти такое немножко ошибочное мнение у людей, что они думают, что мы каждый день выезжаем приезжаем и спасаем людей. И он записался, если в добровольце, он вот, вот...
2: С понедельника по воскресенье будет задействован.
3: Ну да, то есть, знаете, такое вот ощущение мне вот там, ну так бывает часто, говорят, я записался вот там вчера, а уже два дня я никого не езжу по лесу и не спасаю. У нас такого нету, что вот так вот мы...
2: Слава кажем... богу, у нас не так часто теряются люди.
3: Ну, во-первых, это первое. Во-первых, во-вторых, БЗВС это не такая, это же не государственная организация, которую мы каждый день выезжаем, как там пожарная или полиция выезжают на розыске, на спасение. Мы можем это сделать по мере своих сил и возможностей. Конечно, есть как бы случаи горячие, да, если пропадает ребенок, там такое совсем, тогда мы уже это... Также у нас есть ограничения по расстоянию. Мы, допустим, не ездим там в Даугавпилс, никогда не ездим, потому что это очень далеко, только в очень экстренных случаях, когда там ребенок, там что-то произошло.
2: Александр, я вижу, что есть возможность присоединиться к поисковому отряду, заполнив анкету, но также я вижу, что можно присоединиться к команде кинологов. И я знаю, я была на одном мероприятии, где как раз-таки я забыла, как звали собачку, но это был такой ветеран, овчарка, которая прям была очень титулованная в этом плане, помогала мне. У вас есть еще и ребята, кто работает с собаками, да?
3: Да, есть, да, с собаками тоже развиваем эту как бы...
2: Расскажите немножко про это. Корги вам нужна бестолковая? Ладно. Ладно, Майкир, будь дома.
3: Хотя я думаю, что надо попробовать. Давайте, несите свою корги, мы возьмем.
2: Она вам не поможет. Но можно попробовать.
3: Начнем с ней работать. Наши кинологи...
0: Скорее всего, вы будете ее искать.
3: Обучат ее.
2: Александр...
3: Может быть, через неделю у вас уже корги будет вот здесь искать на районе.
2: Патрульная. А так как-то получается, что к вам можно прийти со своими собаками? Или там есть...
3: Нет. Ну, так получается, что если у человека есть своя, как бы, ну, обученная собака, если он может, как бы, умеет и понимает, он может прийти и участвовать в поисках с собакой тоже.
2: А я знаю даже, что у вас происходят какие-то учения, потому что я знакома с человеком, кто притворялся трупом у вас в лесу. Что это были за мероприятия? Что это за какие-то эти игры?
3: Нет, ну это не игры, мы же имитируем вот реальные поиски, то есть мы создаем эти условия, чтобы то, как мы в жизни работаем, так мы и работаем, проверяем это. Потому что часто же вот, ну как сказать, понимаете, кинология, если взять, она очень такая большая, огромная, серьезная как бы наука, да. Но там очень много спортивных есть элементов, много каких-то там, ну, то, чего не нужно нам, да, скажем так. Нам нужно очень все простое, то есть пропал человек в лесу, и вот нам надо, чтобы у человека была возможность его найти. Если мы видим, что собака работает, то мы будем, ну, как бы его брать на поиски, будем его привлекать и просить о помощи. Потому что знаете, что происходит? Ну, раньше происходило очень часто, ну, несколько лет назад. Вот ты ведешь поиск в лесу, но все, знаете, как муравейник, что-то каждый делает там, да? Приходит человек и говорит, я ветеран, у меня очень умная собака, я нашел 500 человек там. Ну, такой вот. И вот такой вроде как серьезный человек там, вот... Ты такой, он говорит, ну давайте я сейчас, дайте мне вот где вот я сейчас возьму запах и пойду с этой
2: собакой. Дайте мне носок и все, он
3: да,
2: все
3: да,
2: найдет.
3: Да, да, я сейчас всех найду. И, ну понятно, время идет, а ты же не знаешь, кто он такой, да. А вдруг на самом деле он такой. И вот первое время я там, о, давайте, пожалуйста.
2: Доверчиво
3: да.
2: Шли ну, на поводу.
3: Ну да, потом я понял, узнаешь, когда что человек вообще там никогда собаками не занимался.
2: Приходили, вы так придумывали?
3: Да, придумывает человек там, да.
0: Ну, сам себе нафантазировал
3: сам
0: и пошел.
3: Ну вот он взял, походил с собакой.
2: И он решил, что он специалист.
3: И он решил, что он
0: фильм
3: специалист.
0: Посмотрел, фильм.
3: А мы же как?
2: Потратили время, самое дорогое в этой ситуации.
3: Вот он приходит и говорит, моя собака взяла след. Ну, там,
2: идемте
3: допустим,
2: за ними.
3: Идемте туда. Ну, конечно, мы все туда. Давай снимаем группу и все туда кидаем.
2: Ничего себе.
3: Теряем время, потому что время для нас очень важно. Это человек же где-то лежит, находится или бродит где-то. Ну вот из этого мы...
2: Тогда теперь у вас, получается, есть своя команда кинологов, и просто к ним уже может кто-то присоединиться. Или даже можно прийти со своей собакой.
3: Своей собакой вы можете прийти...
2: И вас обучат.
3: Ну, нет, мы не занимаемся обучением таких, это обучение, потому что обучение это определенные деньги, довольно-таки немаленькие. И желание это такая целая ну, система. Мы сейчас...
2: Александр, а мы про деньги можем поговорить?
3: Конечно.
2: Давайте, расскажите мне, пожалуйста, как строится все это сообщество? То есть, если вы говорите, хорошо, никто не получает зарплаты. Окей, но при этом вы же существуете на пожертвования?
3: Да, конечно.
2: На пожертвования. И все эти пожертвования идут на оборудование, на что еще?
0: На топливо, наверное?
3: Ну, часть у нас идет на топливо, но часть, ну, большая часть у нас идет на закупку оборудования. Ну, тепловизоры надо покупать моторы, лодки, сонар. Ну, вот смотрите, вот, вот взять, допустим, там Garmin, который у нас сейчас стоит, структур-сканер такой, довольно-таки современный, он там под 5000 стоит. Да, вот вон одна вот вещь, да, которая надо. Допустим, ремонт мотора у нас стоит, там мотор там надо починить было, ну, где-то 600 евро это обслуживание, большой у нас Меркурий двигатель стоит, его надо обслуживать. Тепловизор, он тоже стоит денег. Ну, то есть, вот, деньги идут, даже простой фонарик, вот, который мы используем, ну, мне когда говорят, а, ну, что там фонарик купил за 5 евро в депо, ну, с таким фонариком ты никуда не пойдешь, у нас фонарики, ну, там 30 евро стоят, 50 евро, может быть, такой.
0: Мощные такие.
3: Ну, мощные, которые там...
2: Ну, конечно, вы выдаете, кто-то потерял, какой-то вышел из строя и
3: да,
2: так далее.
3: Да, кому-то выдаем, кто-то приходит со своими, ну, то есть, вот, мы стараемся-то балансировать эти деньги.
2: Угу.
3: То есть, ну, и самое главное, я вам скажу так, по поводу наших миллионов, когда я вот слышу там, у БЗВ-столовой, видите, корабли, это у них там миллион. Есть хороший сайт, вид GoFLV, или как там
2: правильно? А, вид GoFLV мы знаем.
3: Там заходишь, и есть баланс компании. И там можно увидеть, сколько компания в год получила денег.
2: Да.
3: И все там прозрачно.
2: Во-первых, я вижу, что тут вот число обращений за помощью увеличивается с каждым годом, а вместе с этим увеличивается необходимость и развиваться, и приобретать новые технологии для поисковых операций. Мы будем благодарны вашей добровольной поддержке и посильному, Андрей, участию, понимаешь? Так что, если что, я так понимаю, что можно зайти на сайт BestVest.lv и тогда поддержать столь важную организацию.
0: А об этом и о сайте, и о приложении, да, мы как раз-таки поговорим, а также о технологии. У нас, правильно, да, еще есть время для того, чтобы обсудить о превентивных способах, ну, что делать, если у тебя, например, кто-то из родственников, которого ты, за которого ты беспокоишься.
2: Уже с возрастом начинаются различные
0: есть возраст,
2: проблемы,
0: да, люди
2: про
0: могут,
2: родителей,
0: да,
2: родственников.
0: Родители могут потеряться, да, если ты знаешь, что тем более. И что в этих случаях делать? Потому что, Александр, я так понимаю, что вы потестировали различные трекеры всевозможные и готовы нам об этом...
2: Вы на своем личном опыте.
0: ...рассказать, правильно? Но мы не сейчас это будем делать, да? Сделаем паузу. Если появляются вопросы, пиши на WhatsApp 25037.
4: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Дыши Сервис.
5: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
6: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
7: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
6: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminор.
10: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.

0: это тест-остероны. Ты не спишь, малыш, 11 строчка на штоп 20-ки через 2,5 минуты. А также продолжим. У нас есть еще кое-что. Низкий вопрос к Александру с БСВСЛВ. Если у тебя появляется вопрос, пиши на WhatsApp 25037.
1: Анна, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
10: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
11: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
12: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
13: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи

0: Так, ну что,
1: у нас в гостях Александр Фоминский, Латвия с Лапином с 2012 года. Тут еще и почетная грамота президента Латвии, различные награды Рижской думы за ваши добрые дела. И теперь уже перейдем, наверное, к гаджетам, как обещали, правильно?
0: Ну, если говорить про гаджеты, то мы сейчас уже... Александр мне показал это приложение bestvest.lv в App Store, в Play Market, да, есть пару слов, как оно работает. То есть это приложение, которое я ставлю себе и Наташке. Если я ее потерял, я ее найду.
1: К сожалению.
2: К радости.
1: А я, может, хочу пропасть на эти выходные.
0: Чтобы она не пропала. Наташка, на работу. Быстро сюда. Хорошо.
1: Вернемся к серьезно, да.
0: Кому это приложение, то, что вот вы рассказывали для поиска, или это приложение для двух людей, которые хотят не терять друг друга?
1: Ну, Андрей, если я не ошибаюсь, то именно BestVest.lv сделал SOS Pro. Это про
0: это. Я про это и спрашиваю.
1: Да, потому что ты сказал просто приложение BestVest, это другое.
0: Ну, расскажите.
2: Я вам расскажу так, что есть и приложение SOS Pro, и есть приложение...
0: Все, это разные вещи.
2: Это два разных совершенно...
0: Тогда давайте про BestVest.lv. Это что за приложение, для чего оно?
2: Это бесплатное приложение, которое сделано для людей, у которых есть, ну, допустим, пожилая мама, бабушка или кто-то. И вы его загружаете в телефон. Для тех людей, которые пользуются пожилые люди телефоном, как смартфоном, да, для них это сделано. Я хочу сразу сказать, что не существует устройства, которое универсальное, то есть, чтобы был и GPS, и это, и чтобы телефон. Такого нет решения. Я такого, ну, не видел. Только вживить, наверное, чип через какое-то будущее. Тогда, наверное, это будет, что человека можно найти. Ну вот, сейчас пожилые люди, пенсионеры, довольно-таки часто используют уже WhatsApp, они уже интегрировались.
1: Да, картинки надо пересылать, конечно.
2: Да. И вот для них, наверное, это приложение наше BestVest. Чем оно хорошо, и сейчас вот начинаются скоро грибы и тому подобное, я очень рекомендую его поставить. Там есть кнопка SOS, и вы, допустим, как сын, мама нажала кнопку SOS, и вы получили оповещение. В чем отличие, как мне часто говорят, ай, зачем мне поставить, если что, я поставлю по WhatsApp, перекину свою локацию, и никакой там проблемы не будет. Зачем мне это приложение ставить, эту кнопку SOS? Когда вы туда регистрируетесь, в это приложение, вы там заполняете анкету, то есть там заболевание можете указать, фотографию мамы, да, которая актуальна. И когда она нажимает кнопку SOS, ваше оповещение приходит вам и плюс приходит в BestVest.lv.
1: Понимаете? То есть сразу же не только вы, но и...
0: Ну, да. И, возможно, я также могу предположить, а что, если она может нажать кнопку SOS, так она может и позвонить и сказать, я тут потерялась в лесу. Но давайте тогда сразу же, я сразу сам отвечу на свой вопрос. Она заставить бабушку, маму, папу, там, я не знаю, переслать свою геопозицию, может быть гораздо сложнее, чем просто попросить ее. Так нажми кнопку SOS, я увижу, где ты. Так это работает?
2: Совершенно верно. То есть плюсы какие? Первое, что она сразу отсылает состояние батареи, локацию, свое местоположение, которое... И все это, как бы, грубо говоря, одним пакетом. И когда вы звоните, ну, как бы, в BestVest и говорите, ребята, вот у меня сейчас мама, допустим, я сейчас в Венспилсе, а мама в Риге, нажала кнопку SOS, я вижу, что она в лесу где-то. Можете помочь? Вам не надо рассказывать, как вас зовут, как зовут маму, где она находится. Мы просто открываем приложение, у нас там никто не дежурит. Но когда вы нам позвонили и сообщили, мы можем зайти в компьютер, увидеть, где это находится человек, местоположение, и помочь вам.
1: И не тратить драгоценное время.
2: Да, вам не надо будет тратить, объяснять, как она выглядит. И мы можем это продублировать сразу на Facebook, что пропал человек, например. Понимаете?
1: Да, в общем, сделать административные всякие шаги, у человека, у которого сейчас пропал кто-то из родственников, вообще не в состоянии думать, потому что он находится в определенном шоке.
2: Ну вот вы в шоке, вот, допустим, классическая ситуация, когда пропадает мама. Она звонит и говорит, там, мама, там, ну, Саша, мне плохо, что-то я себя нехорошо чувствую, и кладет трубку. Ты начинаешь ей перезванивать, никто не отвечает. Телефон молчит. И вот и начинается паника, да, что произошло и где она. И ты не знаешь, где фотографию прислать ее. А здесь у тебя уже подготовлена вся информация. Она просто нажала кнопку SOS и пришло...
1: Или вы за нее можете, или нет? Если у вас
2: нет,
1: тоже
2: мы не
1: нет,
2: можем, нет, нет.
1: Но я имею в виду, вот родственник, если вот моя мама так позвонила и пропала.
2: Нет, если она нажала кнопку SOS, тогда эта анкета пришла к нам, уже которую заранее сделали. Вот какой большой плюс. Вам не надо потом будет объяснять нам, искать фотографию мамы, думать, ну, где объяснять, где она может быть. Мы уже все это видим.
1: Хорошо, Александр. А что за SOS Pro?
2: А вот SOS Pro — это уже отдельный проект, который создан при поддержке Министерства благосостояния, при финансовой поддержке Алтума. Это мы очень долго...
1: Можно взять кредит.
2: Мы очень долго думали по поводу... К нам очень часто обращаются, люди звонят и говорят, слушайте, вот у меня там мама проблема с памятью и тому подобное, дайте какой-то совет, какой вот можно купить гаджет. Да, и я очень много лет думал, смотрел, что вот посоветовать, и честно скажу, до какого-то момента не было ничего посоветовать. Да, и даже в какой-то момент мы решили купить кучу всяких устройств.
1: А я вот вижу такие трекеры, у вас тут различные лежат, да. Это разных фирм.
2: Это вот я вообще на самом деле купил порядка 30, наверное, всяких разных трекеров, да.
0: Но
2: вот.
0: Расскажите основные отличия, что какие лучше, какие хуже, какие не работают вообще.
2: Я вам так скажу, что вот если взять такие базовые китайские трекеры, они по дизайну дико прикольные, все выглядят очень красиво, все... ну вот, единственное, что как кулон, мне не очень нравится, что он болтается, люди очень жалуются, вот что он болтается. А так, они все, в принципе, одинаковые. Что мне в них не нравится, да, скажу, наверное, главные минусы, это то, что их надо заряжать каждые там 3-4 дня. Угу. Если мама живет отдельно,
1: да.
2: Да, то есть человек сначала хватает его, покупает, о, радостно там, я это купил маме, отвез, мама, вот тебе заряжать, вот у нее еще вот неудобная зарядка, да, mm-hmm. То есть пожилые люди, вот им тяжело пальцами вот туда запихнуть этот микро-USB.
0: Хорошо, а какой, ну вот у вас AirTag лежит, его надо раз в год там батарейку менять, это лучше?
2: Да. И мне часто говорят, вот, типа, а зачем, типа, брать SOSPRO или какой-то там GPS, если можно купить AirTag? AirTag вообще, вот, я считаю, одна из супер вещей.
0: Хорошая, да?
2: Супер просто.
0: Отлично.
2: Единственный один недостаток – это не устройство для спасения. И эта вещь прикольно для спрятать в какие-то вещи, в какие-то... Это там, где есть рядом айфоны. Надо же понимать, что...
0: Если в лесу, да, то она не будет передать.
2: Да, AirTag работает в зоне Bluetooth. То есть пока я здесь сижу, у кого-то есть в кармане...
0: Она работает через другие айфоны.
2: Да, айфон, он работает. Но как только вы выйдете с AirTag на трассу и пойдете в лес, если там не будет рядом в 30 метрах телефона... Это будет зона слепая. Угу. И чем дальше человек пойдет в лес, тем дальше вы о нем ничего не узнаете.
1: То есть, если в городе, то мы успеем найти человека.
0: В городе
1: человека,
0: найдешь, а если... ты можешь найти свои ключи, кошелек, там, если ты потерял. А человек, если ушел в какую-то пустошь, где нет у него рядом других телефонов, то, наверное, он просто ему не через что будет передать информацию о своем местоположении. Хорошо, ну давайте подытожим, потому что время все.
2: И еще я хотел сказать коротко про SOSPRO. Он может быть немножко не такой красивый, не такой модный, но он... Какие плюсы у него есть? Первое, он работает на одной зарядке один год.
1: А-а-а.
2: То есть вы его положили маме, и он лежит у нее год.
0: Угу.
2: Мы советуем его крепить ключам. И если она нажала кнопку SOS, он включается, просыпается, отсылает всем родственникам локацию, свое местоположение, где он находится, Google карта. И третий очень важный момент, если человек ушел с ним в лес, то мы отправляем дрон с пилингом, и мы находим его, даже если нету никакой там вообще сети.
0: А, то есть дрон начинает работать как передатчик?
2: Не дрон, а как радиопилинг работает, как спортивная типа радиопилингация. То есть мы это устройство найдем, даже где нету никакой связи вообще.
0: Давайте так, где на Bezos.lv можно почитать всю эту информацию про приложение, про все пилингаторы и прочее?
2: На Bezos можно, да. Ну, SOSPRO, это там, где вот есть именно наше устройство. Я очень рекомендую, если есть у людей проблемы с памятью, купите такое устройство. Оно стоит 9,99 в месяц, и у вас не будет проблем, не будете пропадать без вести.
0: Но это для людей, у которых бывают потери памяти, ну, то есть какие-то, да, вот такие проблемы, наверное...
1: Или надвигающиеся такие вещи проблемы. С определенного возраста, наверное, уже обязательно.
0: Александр, во-первых, хочется сказать огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, что вы еще сделаете.
1: Потому что... за то, что вы уже сделали, эти 16 лет.
0: Угу. Во-вторых, спасибо, что нашли время прийти рассказать о вашей организации. Ну и желаем вам всяческих успехов. спасибо.
1: Всего доброго.
0: Вся информация, так, еще кто хочет помочь, или стать волонтером, или как-то поучаствовать, или просто обзавестись тоже себе, как какой-то вот, ну, или пеленгатором, да, как это называется? Маячком, да?
2: Соспро, да.
0: Соспро, да, и также, может быть, все это есть на bezves.lv на интернете. Все, хорошего всем дня, ребят. До завтра. Это утреннее шоу. Александр, спасибо.

0: Все по плану. Все очень хорошо организовано на данный момент пока что. Всем доброе утро!
1: В студии Рузанна.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
3: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.

0: 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

Очень дурацкий монтаж, но почему-то залетело всем, где-то примерно в 17 году, мем разлетелся по всем соцсетям, но мы с вами сейчас послушаем более актуальную, но...

знаю, чем про чечетку. Как минимум, главные хайлайты мы с вами сегодня подчеркнем, обсудим, кто вдруг не в курсе. Последнее время проводил много времени там совершенно без интернета, без игр, без футбола, то я вам немножко расскажу, но чуть позже.

ребят, обсудим важные новости, потому что сегодня весь мир отмечает Всемирный день футбола. Ну, можете поздравлять своих фанатов, больших любителей этого вида спорта. Ну что, футбол это что? Это игра, которая объединяет, мне кажется, миллиарды людей. От серьезных турниров во дворе летом до стадионов Лиги Чемпионов, конечно же. И футбольные новости сейчас действительно горячие. Главная интрига недели на данный момент, это, конечно же, финал Лиги Чемпионов. Вот я говорю, у меня всегда мурашки вот от этого всего, потому что как-то это все всегда очень сильно эмоционально. Вот уже 30 мая нас ждет суперматч между ПСЖ и Арсеналом. Это будет в Будапеште. Пишите, кстати, интересно, кто за кого будет болеть. Посмотрим какую-то процентуальную именно наших слушателей, да, кому вы эмоционально присоединитесь 30 мая. Для Арсенала это шанс взять первый титул Лиги Чемпионов за всю историю клуба, потому что были они однажды уже в финале, проиграли, и это будет второй раз. И, ну, есть шанс первый раз в истории все-таки взять этот кубок, поэтому, не знаю, мне кажется, я буду болеть за них, ну, потому что как будто это как-то вот, ну, понимаете, да? Ну, эмоционально это хочется уже что-то первое, потому что ПСЖ уже выигрывали в прошлый раз, ну, и как бы пока что отдохните. Возможно, вы со мной не согласны, можете написать об этом на WhatsApp 25037. Также в Англии завершилась невероятная гонка, можно так сказать, премьер-лиги, и чемпионами стали Арсенал. Вот представляете, как бы это было бы для них? Ну, я сейчас звучу как фанат Арсенала, но я вообще нет. Я больше за Реал, но если на данный момент мы говорим об этих ребятах, то, ну, вот как-то так. Вместе с этим, что еще футболом происходит? Конечно же, как всегда, обсуждают всякие трансферы туда-сюда и обратно. Вокруг Барселоны там всякие слухи. Реал, Ливерпуль. В общем, ну, это как обычно, как говорится. Ну, и что еще? Обсуждают возможное прощание Гвардиолы с эпохой Манчестер Сити. Что будет дальше, тоже пока что слухи, пока что неизвестно. Ну что ж, футбол сегодня. Что такое футбол? Что для вас футбол? Мне кажется, это не просто спорт. Это прям, это просто большие эмоции. Большие мурашки. Музыка, эти крики. Особенно, если ты находишься на стадионе. И последние минуты матча. Вот это вот чувство, когда на вот весь мир, ну, гигантское количество людей одновременно смотрят на один мяч. Ну, это же прекрасно. С Всемирным днем футбола!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный, порывами до 13 метров в секунду.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: pašu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV. New entry.

0: kas rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
2: Ты хотела сказать увидеть друзей?
1: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
2: Слушай утреннее шоу ТОП РАДИО в 8.35. Участвуй в конкурсе, перефразируй термины и, возможно, именно ты выиграешь подарочную карту от Vision Express.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro un 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!

которого мы сегодня должны обязательно с вами обсудить. Ну, потому что он ходячая легенда, честное слово. Он очень крутой, очень мемный. Если вдруг вы не фанаты кино, вы 100% знаете его лицо. Сегодня день рождения одного из самых узнаваемых актеров современного кино. И это... Возможно, вы уже угадали. Это Киллиан Мёрфи, ирландский актер. Ему сегодня исполняется 50 лет. Слушайте, он очень хорошо выглядит. Правда? Мне кажется, он тоже особо не меняется с тех пор вот этого 28 дней спустя, где он играл. И, кстати, примерно с того времени у него и началась широкая известность. Вот 28 дней спустя. Потом было сотрудничество с режиссером Кристофером Ноланом, о чем мечтают, кстати, многие актеры. Он появлялся в фильмах... «Бэтмен. Начало», «Темный рыцарь», «Темный рыцарь. Возрождение легенды», ну а также, конечно же, я надеюсь, что вы помните...

сигарет, такой фирменный тяжелый взгляд. В общем, он сделал персонажа одним из самых узнаваемых героев последних лет. В 24-м году Мерфи получил Оскар за главную роль в фильме «Оппенгеймер». Также у него есть «Бафта» и «Золотой глобус». Критики регулярно называют его одним из самых сильнейших актеров своего поколения. Здесь я не могу не согласиться. Просто это большая, гигантская любовь к нему. Ну и, кстати, про главный слух, который обсуждают много где. Неизвестно, правда или нет. Фанаты активно обсуждают возможность того, что именно Киллиан Мёрфи сыграет Волан-де-Морта, того, которого нельзя называть, в новом сериале про Гарри Поттера. Но сам актер заявил, что в проекте не участвует. Пам-пам-пам. Ну, хотя, мне кажется, у него бы очень хорошо получилось. Злодея сыграть — это то, что надо для Киллиана Мёрфи. Кстати, я тут щелкала, думаю, ну, какой трек мне поставить прямо вот, ну, для него. И я остановилась на треке «Take Me Home», потому что Киллиан Мёрфи — человек максимально закрытый. У него нет соцсетей, он редко дает интервью, старается держаться подальше от голливудской тусовки. В молодости он вообще мечтал стать музыкантом, просто музыкантом, играть в рок-группе. Он это, кстати, делал вместе со своим братом. И говорят, что после всех тусовок, этих дорожек, да, где мы помним это его выражение лица, что «как же вы мне все надоели», это не кажется, это правда. Он всегда хочет домой и мчится скорее и скорее к себе. Take me home.

0: Понедво, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Каветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums druva divi veidi 70 g 49 € un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
10: Lidl v Latviji уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 kg 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный, порывами до 13 метров.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Эндрю, ты в опасности, Эндрю. Ты знаешь такое
2: понятие?
1: Я
2: подозревал, я с тобой работаю.
1: Эндрю, ты в опасности.
2: Так это же не я в опасности тогда.
1: А кто?
2: Это наши коллеги в опасности.
1: Потому что они нас не любят.
2: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все любят. Ладно, мы шутим.
1: Да. Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности. Я в опасности.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Цитеруна. Mešpils, par īstām sarunām, kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
4: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
4: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране. Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
6: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
7: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebraucu un sāku uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaļruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
8: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Да, начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.
12: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrasi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.

0: Спасибо Рузане за ее эфир. Мы начинаем с вами общаться хит за хитом в студии Сергей Литвинов. И хоккей продолжается. Он выходит на финишную прямую. Самое интересное только начинается. Наша сборная продолжает играть. И есть приятные моменты, есть не очень. Но мы будем продолжать об этом говорить. О хоккее в конце этого часа обязательно, более подробно. И, конечно же, Формула-1 возвращается вновь. Теперь будет много подряд гонок, Гран-при Канады. Очень увлекательный. Поговорим об этом.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Хартон. Очень известный музыкант. И вместе с Sex Da Bass тоже известный музыкант в наших особенно кругах. Латвийский диджей, который неоднократно возглавлял наш хит-парад. Message in a Battle. Очень крутой трек. Да, ремейк, да, слышно, что где-то что-то взято, скажем так, да, не будем углубляться в этот трек, но в любом случае сделано очень прикольно, классно, мы еще это неоднократно с вами послушаем. Что касается следующего трека, который появляется в рубрике «Не звучит», не факт, что мы услышим его еще раз в нашем эфире, это не новая песня, песня 2024 года, но круто, классно звучит, познакомился я с этой композицией буквально несколько минут назад за рулем своего автомобиля. Это мне стало интересно, а что еще может предложить для нашей рубрики «Не звучит Клин Ганде»?

мая 91 года. Молодой парень, настоящий, можно сказать, еще, да, настоящий мировой успех пришел к нему в 2013 году с хитом «Jibble», который покорил чарты по всей Европе. Этот трек, кстати, и у нас тоже звучит в эфире. «On or Off», что касается этой песни, которая у нас будет звучать уже прямо сейчас на ближайшие 2,5 минуты, песня о неопределенности в отношениях, когда чувства вроде бы есть, но никто не может понять, из этих двух людей все еще они вместе или уже нет. Отсюда вот это такое название получается, включено или выключено, да или нет. В общем, это история о колебаниях между притяжением и желанием отпустить.

0: Girls, Last Night, трек так и не попал к нам в топ-20. Давайте с вами подведем небольшие итоги и пробежимся по первой пятерке, послушаем первую двойку на этот раз.
1: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим, прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Неделя у нас получается пятница, 29 число. Это последний будет весенний и майский хит-парад топ-радио. Спасибо, что голосуете. Лучшую пятерку открывали в этот раз 22 числа из Gergert и Zivert Bank вниз на одну. Bieber Rexha New Religion вниз на одну. И вот Zivert. Неделя в нашем топе. Газ. Впервые первый прогресс. Ну, понятное дело, две недели в топе. Надо было что-то делать. Хотя бывали случаи, когда песня на долгое время застревала, скажем так, на своем месте, на котором она появилась. Но не с этой композицией это произошло. Она сразу поползла вверх, но не обошла двух. Кто же это? И поскольку Zivert мы уже в этом часе слушали, послушаем...
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Достойного вице-лидера и лидера. Пилатов и Карас, включи музыку. Впервые этот трек так оказывается высоко. Был две недели подряд на третьем месте, потом опустился на шестую строчку и с шестой вернулся на пьедестал почета. Сразу номер 2. Новая планка.

0: У нас целиком и полностью поменялся пьедестал почета. Бывшие лидеры, диджей Жуков, одинокий голубь, который только одну неделю смог продержаться, пока одну неделю в нашем чарте на первом месте. Не исключено, что он туда вернется когда-нибудь. 5 недель в топе — это не приговор. С первой на шестую и вице-лидер позапрошлой недели, со второй на седьмую — это Гордо Рейнер Зоневелд, Локо Локо. 9 недель в нашем чарте этот трек. И за 8 первых проведенных недель он ниже второго не опускался. И поэтому это первый такой провал.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Что это было? С 15 на 1. Вторая неделя в нашем топе. Like a Child, Armin van Buuren буквально забирает из-под носа у всех остальных первую строчку. Узнаем в эту пятницу.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: время поговорить о погоде на сегодня и на завтра. Ну и вторую половину этого часа мы посвятим спорту. Поговорим и о хоккее, и о Формуле-1. Очень много событий, даже несмотря на то, что футбол заканчивается, можно сказать, даже в некоторых ведущих европейских футбольных лигах закончился, но тоже на время, потому что будет чемпионат мира по футболу.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем переменная облачность. Местами в северо-восточных регионах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный дует от слабого до умеренного, скорости которого в центральных и восточных регионах составляет 15 метров в секунду с порывами после обеда. Самая обычная у нас погода, можно было бы сказать, но нет. И ветер сильный, как видите, и возможен даже дождь. Самая облачная погода в Визме и Латгале. Воздух прогреется по Земгале и Латгале 20-22 градуса. 14-21 Визме, в Курзме 14-20. В Риге днем переменная облачность, без осадков. Ветер дует от слабого до умеренного западного, северо-западного. И после обеда порывы будут достигать 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха около 20 градусов. Завтра, во вторник, днем ожидается похожая погода.

0: Немного переведем дух, послушаем что-нибудь поспокойнее. Натан и «Если бы не ты», красивая, не очень быстрая песня на топ-радио. Скоро продолжим.
1: «Если бы не ты, отчаяние, спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручалей.

0: Получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Čivo tebe sečas hočetsa? Kūračku at McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
4: Metropole. Vidīt un uvidīt.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.

Такие продолжаются, и кто пропустил, рассказываю. В субботу Дания, Словения 4-0, Латвия, США 4-2, молодцы какие, хорошую игру показали. Чехия, Словакия 3-2, Швейцария уничтожила Венгрию 9-0, Германия, Австрия 6-2, Норвегия обыгрывает Швецию 3-2, причем в основное время. Шведы в этом матче не получили никаких очков. Вчера Великобритания, Латвия 0-6, опять молодцы, но против Великобритании по-другому нельзя было играть. После буллитов одержали победу только после буллитов Дания. Со счетом 3-2 обыграли Италию. Словакия, Канада 1-5 и Финляндия, Австрия 5-2. Поговорим скоро о сегодняшнем хоккейном дне.

сегодня будем смотреть следующие 4 матча в 17:20 США-Венгрия. И Чехия-Норвегия в это время играют сегодня. Для американцев против венгров это матч из категории обязательные 3 очка. Венгрия способна навязать борьбу физически, но против быстрых американцев им будет тяжело, поэтому думаю, что США одержит победу. Чехия-Норвегия. Самый интересный матч этого дня с турнирной точки зрения. Для Чехии победа практически гарантирует место среди лидеров группы. Для Норвегии поражение может серьезно осложнить борьбу за четвертьфинал, несмотря на недавнюю сенсационную победу над Швецией. Ну а норвежцы сейчас действительно на эмоциональном подъеме. Главное, чтобы не перегорели в какой-то момент. Германия и Великобритания. Для Германии это почти матчбол в борьбе за четвертьфинал. После поражения от латвийцев США, Швейцарии нельзя никак никакие очки терять. Великобритания, ну, самая, наверное, слабая команда, по крайней мере, группы так точно. Ну и Словения и Италия. Это фактически матч за хоккейную жизнь в элите. Обе команды находятся внизу группы и набирают очки с огромным трудом. Для проигравшего риск в элите станет очень серьезным. Так что вот будем следить, смотреть. Но все-таки я думаю, что Словения одержит верх. Что сегодня США, Венгрия, Чехия, Норвегия, Германия, Великобритания, Словения, Италия. 2 поздних матча.

немного о Формуле-1 в конце этого часа. В этот раз спринт-гонка была в Канаде, где победу одержал Рассел. Во втором оказался Норрис, а за ним Антонелли. Ну а в главной гонке победу одержал Кимми Антонелли на Мерседесе. Он одержал четвертую победу подряд. А парню, напомню, только 19 лет. Дебютировал он в прошлом году сразу на Мерседесе. Фантастический итальянский талант. Льюис Хэмилтон вчера, уже можно сказать, вчера пришел на втором месте. Это его лучший результат за рулем Феррари. Третьим оказался Макс Ферстаппен. Для Макса это первый подиум в этом году. Шарль Леклер заявил, что это ужасный уикенд, несмотря на четвертое место в Канаде. И Исаак Хаджар получил кучу штрафов, но все же приехал в топ-5 и заработал для Red Bull важные очки. Франко Коллапинто шестой, Лиам Лоусон седьмой, восьмой Пьер Гасли тоже на Альпин. Впервые они заползли двумя машинами в топ-10 с Коллапинто. На девятом месте Сайенс Уильямс, десятый Оливер Берман, Хаас, одиннадцатый только был лучший из пилотов Макларен Пиастри. Норрис вообще сошел, пилоты Макларен должны были бороться за победу. Хорошее время показали в квалификации, но, как сказал потом Пиастри, мы выглядели идиотами, потому что они выехали на промежуточных шинах, все остальные на сликах, и это было неверное решение. Трасса после дождя очень быстро высохла, и пока они ждали старта, эти покрышки, которые у них были, они не позволили им вообще ни на что рассчитывать, бороться. В итоге им пришлось лишний провести пит-стоп. Джордж Рассел классную провел борьбу вместе с Кимми Антонелли. Но технический исход. И в итоге после борьбы с напарником он потерял очень огромное количество очков в чемпионате. И сказал, что боги не хотят, чтобы я участвовал в этой борьбе Рассел о соперничестве с Антонелли. Общий зачет Формулы-1. Тут стал лидировать Антонелли с очень солидным преимуществом по очкам. 43 очка у него преимущество над Расселом. Напомню, что за победу дают 25. Поэтому если в следующий раз Антонелли сходит, к примеру, через 2 недели на Гран-при Монако, там легко это сделать, потому что городская трасса очень узка для этих широких автомобилей, то Рассел, если выигрывает гонку, все равно не станет лидером чемпионата, так как 25 очков дают за победу. А между Расселом и Антонелли солидные 43 очка. Но это не означает то, что надо брать и разбиваться. На Гран-при Монако Антонелли желаем удачи, как и Расселу. Для нас главное, чтобы была очень интересная борьба.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: сегодня один из самых необычных литературных праздников в мире – День полотенца. Отмечают поклонники культового романа «Автостопом по галактике» и творчества Дугласа Адамса. Праздник появился в 2001 году, через 2 недели после смерти писателя. Поклонники решили почтить его память простым и забавным способом – носить с собой полотенце весь день, как это делал герой книги. И в книге «Полотенце» названо самой полезной вещью путешественника. Адамс посвятил ему целую знаменитую главу, перечислив десятки способов применения. День полотенца отмечают вообще по всему миру. Фанаты приходят с полотенцами на работу, учебу, концерты и даже официальные мероприятия. Не потому что сбежали из бани и боялись на саммит какой-то опоздать, а потому что чтят. Роман едва не остался радиопостановкой. Изначально история была создана именно для радиоэфира, а уже потом превратилась в книги, сериалы и фильмы. Полотенце действительно универсально, им можно вытереться, как бы это первое, что приходит на ум. Укрыться от солнца, вполне возможно от дождя, использовать как подушку и плед или импровизированную сумку. Сколько же я камней утащил к себе на участок с помощью полотенца с моря.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом.
2: Сергей Литвинов.

0: Рубрика «Не звучит», у нас появляется не новая песня, но одна из самых популярных и, наверное, песня про серьезные чувства. То есть в этой песне максимально раскрывает свою душу Егор Крид, потому что эта песня без каких-то матных слов. Он очень часто любит использовать в своих песнях матные слова. Ну, как мне кажется, используя вот эту не самый гладкий и правильный текст для радио, из-за этого многие песни его в эфире не появляются, они еще и подрывают искренность его треков. Здесь совсем другая история. Появился на свет он 25 июня 1994 года в Пензе и стал одним из самых успешных артистов русскоязычной поп-сцены. Песня «Слеза» так называется. Его песня одна из самых эмоциональных работ исполнителя, и которой хочется действительно поверить. Хочется поверить в искренность этой песни, этих слов. Это песня о расставании, сожалении и чувствах, которые остаются даже после того, как отношения закончились. Иногда действительно достаточно одной слезы, чтобы сказать больше, чем тысячи слов. Ну и после выхода этого трека он быстро оказался в хит-парадах, долго держался среди самых популярных русскоязычных песен, и до сих пор его с теплотой фанаты вспоминают.
1: Чувствую

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances.

0: один трек Армин Ван Бюрен идет наверх, другой опускается. Но, собственно, Sunshine on Me уже все сделал, все показал, всем все доказал. Был два раза номер один. 18 недель в нашем чарте преклонного возраста уже хит. Вообще незаметно пролетели эти 18 недель для него. Ну, мне, по мне так. В этот раз вниз на 3, но еще с нами. 19-я строчка. Уступил только Кайго. Только Кайго. Оказывается, позади Армина с этим треком. Ну, а другой его, что мы слушали в прошлом часе, Like a Child.
1: 19-я позиция.
0: С 15 на 1 отправился. Что у нас было ровно год назад на этом месте? Новинка от Hugel, Think of Me, номер 19.

0: версии самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites.

0: Знаю, что очень многим нравится сейчас эта композиция, поэтому не имею права даже на одну секунду залезать. Ну, по крайней мере, пока эта песня совсем свежа-свежа. И она, конечно же, отправится в претенденты. Уже на этой неделе можно будет за нее голосовать. Некоторые мои коллеги даже прогнозируют ей первое место. Возможно, даже со старта. Такое уже 3 раза в этом году было. Добрый день. Найден гос номер ON4112. ON4112. Обращайтесь по номеру телефона, если это ваш номер, 277-09-696. 277-09-696. Можно обратиться по этому номеру телефона, если это ваш автомобильный номер ON4112. Ну а если тот, кто нашел и слышит меня сейчас, к вам никто не обращается, хозяин не обращается, в первую очередь, то можно отнести либо в полицию, либо в банк, либо в ЦСДД. Как вам будет удобней. И сейчас о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем переменная облачность. Местами в северо-восточных регионах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный дует от слабого до умеренного. Скорость которого в центральных и восточных регионах составляет 15 метров в секунду. С порывами после обеда. Самая облачная погода сегодня в Видземе и Ладгале. Воздух прогреется в Ладгале и Поземгале 20-22 градуса тепла. 14-21 в Видземе, 14-20 в Курземе. Днем переменная облачность, без осадков, ветер дует от слабого до умеренного, западного, северо-западного, и после обеда возможны порывы до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице Латвии сегодня 20 градусов тепла. Завтра, во вторник, ожидается похожая погода.

Еще один радиослушатель нам подсказывает по поводу найденного автогосномера. Из практики можно также вызвать полицию и просто отдать наряду. Я так подозреваю, что любой можно. И пашвал дибас, и цель полиции. По поводу дорог, но не потерянных номерных знаков. Если утром путь на работу ваш или, например, в школу показался, поставлю-ка я фон, длинная новость. В общем, если вам показалось этот путь вам непривычным, вроде всегда ездили, все было предсказуемо, и количество времени знали, сколько потратите из точки А в точку Б, не удивляйтесь, если что-то изменилось, потому что в Риге начинается новый этап благоустройства улиц и изменения организации движения в одном из районов города. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, в столице стартует, уже стартовали, я думаю, что масштабные работы по обновлению тротуаров, новое покрытие появится на участках улиц Тербатас и Пернавас, а летом ремонт продолжится еще на нескольких городских улицах. Помимо новой брусчатки и асфальта, будут оборудованы тактильные полосы для людей с нарушениями зрения, обновлены бордюры и приведены в порядок съезды к проезжающей части. Одновременно изменения ждут район Тейка возле Рижской средней школы. Там снизят скорость до 20-30 км в час. Так подозреваю, что сейчас там 50 пока еще. Появится одностороннее движение на одном из участков улицы Лаймдотас. Новые пешеходные переходы, специальные места для кратковременной остановки автомобилей родителей возле школы. Так что в ближайшие месяцы водителям и пешеходам придется, как всегда, запастись вниманием и нашим балтийским терпением. Зато осенью город обещает стать удобнее, безопаснее и комфортнее. Надеюсь, что для всех участников дорожного.

свобода, легкость, ну и прекрасные теплые вечерние встречи возле торгового центра «Сага». Очередная встреча таких любителей автомобилей в Риге закончилась не только громкой музыкой и эффектными маневрами, но и серьезным вниманием со стороны полиции. В субботу вечером сотрудники полиции провели проверку возле торгового центра «Сага», где собрались ребята, несколько десятков автомобилей и зрителей. В результате проверки государственная полиция начала 21 административных и 2 уголовных процесса. Среди выявленных нарушений: агрессивное вождение, превышение скорости и эксплуатация незарегистрированных автомобилей. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который попытался скрыться от полиции, а также против автомобилиста, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, на парковке собралась большая компания молодежи. Я часто там замечал, что они собираются. А попытки одного из водителей уйти от полиции сопровождались бурной реакцией зрителей. Повеселил так повеселил, но за счет своей шкуры. Теперь будет отдуваться. Ах, да, было время. Никогда не любил эти встречи. Тихо, мирно сидел у себя в гараже или на участке и пилил свою BMW. Теперь вот она где-то почти уже 3 года стоит. Чего ждет, не знаю. Выезжать не могу. Сколько там за тюнинг у меня? 15-17 двоек. Так вот и стоит, как клумба уже 2 года. Скоро 3. Хотя бы номер надо блатной забрать, который на хранении.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода. Lights, camera, action, that's it.

0: сегодня праздник игры, которую называют языком, понятным без перевода, хотя там постоянные переводы мяча. Всемирный день футбола посвящен спорту, способному объединить людей разных возрастов, культуры и континентов. И футбол давно перестал быть просто соревнованием. Для миллионов людей это часть образа жизни, повод даже для дружбы. Почему нет? Любишь футбол? И я люблю футбол. Давай дружить. В общем, это эмоции, незабываемые истории, о которых прямо сейчас я вам поведаю. Во время войны футбол ненадолго победил. Все-таки оружие в Рождество 1914 года британские и немецкие солдаты на некоторых участках фронта Первой мировой войны вышли из окопов, обменялись подарками и сыграли импровизированные футбольные матчи. Это событие вошло в историю как одно из самых необычных перемирий. Вот о чем я всегда говорю. Бросайте, ребята, оружие. Выходите с мячом или шайбой на поле и таким образом решайте там свои вопросы. Самый известный трофей мира однажды был спасен собакой. Перед чемпионатом мира 1966 года в Англии кубок был украден с выставки. Его случайно нашел пес по кличке Пиклз, обнаруживший сверток в кустах во время прогулки со своим хозяином. Футбольный матч однажды длился более 3 часов. Ну а красная карточка, как вы думаете, как она появилась? Благодаря светофору, который мы ненавидим, потому что их очень много становится с каждым буквально месяцем в Риге. Английский арбитр Кен Астон придумал систему желтых и красных карточек после того, как увидел дорожный светофор и решил, что такие сигналы будут понятны игрокам любой страны. Ну и футболисты пробегают больше, чем кажется. За один матч профессиональный игрок может преодолеть 10-13 километров, сочетая спринты, ускорения и резкие остановки. Футбол, да, это игра, где один гол может изменить историю матча, один сейв стать легендой, ну а один удар по мячу заставит целый стадион одновременно вскочить со своих мест. Именно поэтому миллионы людей снова и снова влюблялись и влюбляются в эту игру. И мне кажется, будет она жить вечно.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

еще одна песня в рубрике «Не звучит». У нас появляется здесь очень даже трек, который звучит круто, классно и с большой историей. Это у нас Паскаль Ле Тюблен, Ян Сторм и Грей Торекс. Вот такая тройка. Что касается Паскаля, то это французский продюсер, который получил мировую известность благодаря атмосферному хиту «Friendship». И этот трек собрал сотни миллионов прослушиваний и стал одним из символов Melody House последних лет. Его музыка всегда отличается легкостью, романтичным настроением, очень красивыми мелодиями. Этот трек «Let Me Love You» под названием «Не исключение». Вместе с ним здесь еще немецкий диджей-продюсер, это Ян Сторм. Он известен своими танцевальными ремейками, современными дэнс-поп-хитами. Они регулярно попадают в европейские плейлисты. Что касается песни «Let Me Love You», то у нее есть действительно история. Это современное переосмысление знаменитой песни «Марио», которая в 2004 году стала мировым R&B-хитом и возглавила американский Billboard Hot 100 на 9 недель подряд. В новой версии классическая история о желании быть рядом с любимым человеком получила легкое электронное звучание, и звучит она в ближайшие 3 минуты, будем

0: mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks tieši priekšā.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Металлолом Сталмет, вставай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, вставай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, вставай.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредитной информации.
6: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
7: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место на

0: пока что только так. За последние две недели результат мог бы быть и лучше, но решаете только вы своим голосованием на нашем сайте topradio.lv, раздел топ-20, ну и плюс ко всему со среды по пятницу Telegram Top Radio Tour хорошие новости, там добавляется еще одно голосование, где вы тоже можете добавить свой голос и таким образом повлиять на результат данного, например, трека Кайго.
1: Место номер 20. 20-е.
0: That's when you know, только номер 20. Предыдущий результат только номер 19. 4 недели в топе, высшее место было 15. А 2 года назад на этом последнем 20 месте был Маркул. Нормальный. Ну и ему простительно там было оказаться. 19 была тогда неделя. Жаль, что выше второго места он так в топе и не поднялся.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем переменная облачность. Местами в северо-восточных регионах Латвии пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный дует от слабого до умеренного, скорость которого в центральных и восточных регионах составляет 15 метров в секунду с порывами после обеда. Самая облачная погода сегодня в Видземе и Латгале. Воздух прогреется по Земгале и Латгале 20-22 градуса максимум. В Видземе от 14 до 21, 14-20 в Курзаме. В Риге днем переменная облачность, без осадков, ветер дует от слабого до умеренного западного, северо-западного, и после обеда его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха около 20 градусов тепла. А завтра, во вторник, ждет

Совсем скоро у нас автомобильные новости. Не оставлю я вас без них в конце своего эфира. Поговорим про приобретение машины с пробегом, про главные ошибки при покупке БУ авто. Это доверие словам продавца. Вот об этом мы поговорим. Сейчас продолжим слушать музыку и напомню, что человек нашел автогосномер ОН4112, поэтому обращайтесь по номеру 277-09-696, 277-09-696, если это ваш автогосномер, либо вы знаете человека хорошо и можете ему передать этот номер или эту информацию. ОН4112 нашли.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Приобретение машины с пробегом легко превращается в убыточное мероприятие, если слепо верить обещаниям владельца. Нередко под видом «не бито, не крашено» скрывается автомобиль, прошедший серьезное ДТП. А байки про недавно обслуженные узлы оказываются просто выдумкой. Главная ошибка большинства людей, которые ищут автомобиль на вторичке, это оценка на глаз. Покупатель часто смотрит на внешний лоск и слушает уверения продавца. Хотя без должного опыта заметить следы кузовного ремонта, окрашенные детали или последствия аварии практически невозможно. Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были. Еще одна распространенная уловка – рассказы про недавнее обслуживание ходовой части. Владелец специально рисует перед вами картину, что дорогостоящие детали только что поменяли, а значит, в ближайшие годы тратиться на ремонт этого автомобиля не придется. Правда, на проверку такие заявления чаще всего не подкреплены вообще ничем. Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли 5000 километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен 10000 километров назад, а приводы 15000 километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей. Отдельная опасность подстерегает при покупке автомобиля по доверенности. Это может быть обман. В итоге можно потерять все – и деньги, и автомобиль, когда на горизонте появится реальный продавец этого авто и заявит, что никаких денег он не получал. Суд, может быть, скорее всего, даже вы выиграете, но нервы сильно себе потрепите.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: в очередной раз за очередные три часа дневного эфира «Хит за хитом». 25 число, завтра 26-й, большой день, еще и по той причине, потому что заканчивается, скажем так, легкая фаза чемпионата мира по хоккею, и в том числе для сборной Латвии. Мы играем завтра в час дня и 15 минут. Начинается матч против сборной Венгрии, где мы должны брать 3 очка. И этот матч попадает на мой эфир. Соответственно, я буду максимально рассказывать вам о том, что там происходит. И подключайтесь не только ради музыки, автомобильных новостей, ну и ради того, чтобы услышать прямую, можно сказать, трансляцию из Швейцарии. Хоккей, Латвия, Венгрия. И ждем плей-офф, о котором мы тоже будем рассказывать. Но это будет уже другая история, другие дни. А помню, что у меня была когда-то классная руководительница, и звали ее Лина. Лина Ивановна, ей большой привет. Может быть, она слышит сейчас, может быть, не слышит. Сейчас в эфире появится еще одна Лина, но не та Лина, но тоже красивая. А вам я предлагаю оценить ее эфирную красоту в следующие 2 часа. Пока.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Čivo tebe sečas hočetsa? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

друзья, понедельник, чуть за 3 часа дня. Если вдруг кто-то все еще не определился со своим настроением на сегодня и вообще на новую неделю, ну вдруг такое могло произойти, все в порядке, все по плану. Я здесь, чтобы это слегка скорректировать. А зовут меня Лина Исаева, и в ближайшие 2 часа за настроение здесь, на топ-радио, буду отвечать я. И делать я это буду с удовольствием, потому что это топ-радио, и по-другому тут просто не получится. Ну а сейчас полный вперед.

0: рада, чтобы поделиться с вами новостью из мира шоу-бизнеса и финансов. У Шакиры все нам хорошо известны, похоже, один из самых приятных возвратов в жизни. И нет, к ней вернулся не бывший, а что-то гораздо лучшее. Рассказываю. После 8 лет судебных разбирательств суд обязал налоговую Испании вернуть певице больше 60 миллионов долларов. Вся история тянется еще с 2011 года, когда власти решили, что Шакира, мол, провела в стране достаточно времени, чтобы считаться налоговым резидентом, а для этого нужно прожить там минимум 183 дня, полгода. Тогда с нее взыскали около 55 миллионов вместе со штрафами. И певица тогда покорно все заплатила, но все-таки решила оспорить это решение. И, как оказалось, очень даже не зря. Позже выяснилось, что в Испании она провела не 183 дня, а 163. И суд признал, что налоги были взысканы несправедливо. И, значит, теперь государство просто обязано ей вернуть эти деньги. Вот так вот. Иногда 20 дней действительно решают очень многое. Ну, а Шакира теперь человек, который знает цену не только хитам, но и точности подсчетов. Ну, а мы в ее честь, конечно же, не упустим возможности послушать ее трек и подвигаться вместе с ней на Топ-радио.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Радио. И новый час хочется продолжить несомненным хитом этой уходящей весны. Лока-лока. Кстати, клип у этого трека такой же слегка безумный, как и само название. Напоминает сны при температуре 40. Но мы все-таки сейчас на радио. Так что просто включаем фантазию, слушаем, представляем. Ну а потом уже сможем свериться с оригинальным.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск LV.

0: došu glāt. Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Бет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

как-то вежлив к нам. Наша новая неделя началась относительно спокойно и даже тепло. Но, друзья, расслабляться рано. Уже ближе к середине, недели синоптики обещают и дожди, и грозы, и порывистый ветер, и легкое ощущение, что лето будет с нами торговаться за свой приход. Но к выходным все станет стабильнее и теплее. Хотя совсем без дождей, конечно, не обойдется. В общем, зонт далеко не убираем, но и надежду на солнце и на прекрасные выходные в конце этой недели тоже держим при себе и продолжаем жить кайф.

0: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500 без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.

буквально ворвался в соцсети и медиа, звучит отовсюду сейчас и стал сам горячо любимым и узнаваемым хитом. Ну и кто мы такие, чтобы не поставить его под конец рабочего дня? Продолжаем.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
7: Бигбанк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Бигбанк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
10: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Pilar Majokļu diena в Hanzas Perons. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hanzas Perons.
12: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
13: Top Music. Песня из Top 20.
14: Это Top 20. 17-я позиция.

наша верная попутчица Вика Виктория. И сегодня, вопреки привычному графику, она проведет с вами целый вечер. Ну, а я, в свою очередь, прощаюсь, но ненадолго. И хоть сегодня произошла наша первая встреча в эфире ТОП-радио, смею заверить, далеко не последняя. Ну, а с вами была Лина Исаева.

друзья, у микрофона я, Вика Виктория, ваша верная попутчица дня, ну и вечера на этой неделе. Я наконец-то вернулась к вам после отпуска. Дорогие мои любимые слушатели, я так скучала по нашим встречам дневным, но на этой неделе, опять повторюсь, вечерним. Весь вечер, дни мы тоже будем проводить вместе. Вообще довольно-таки интересная неделя в плане эфиров у нас получится. Главное, оставайтесь здесь с нами на ТОП-радио. Ну и номер WhatsApp работает. Можете смело писать свои сообщения, пожелания, также приветы, поздравления. Все это расскажу, поделюсь и с вами в хорошем настроении мы продолжим общаться. Я провела невероятный отпуск в Армении. Все обязательно с вами расскажу, поделюсь, потому что много нужно времени для этого. Я под таким впечатлением до сих пор нахожусь, просто до мурашек пробирает. Будет у нас время, буду рассказывать постепенно. Очень много чего. Очень вкусно было, очень красиво было. Было невероятно. Ну и надеюсь, что этот вечер также невероятно пройдет и для нас в вечернем драйве.

0: Новиночка на топ-радио услышим очень скоро. Вечерний драйв, и Вика Виктория здесь с тобой.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Lūks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Среда начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
0: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
6: Автостопом.
0: Включи среду на полную мощность.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
10: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
9: Металлолом стал мец, давай.
11: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
12: No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
13: Top!
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Помнишь простые моменты, любимую музыку, знакомые голоса и ощущение, что ты снова дома в своем эфире вместе с вами. И знаете, Ереван меня все еще не отпускает и вряд ли отпустит так скоро. Этот город умеет оставаться где-то внутри, в настроении, во вкусах, музыки и даже вечером в воздухе. Вот сегодня я немножечко ностальгирую о той прекрасной неделе, что я провела там. Но сегодня у нас особенный вайб в целом, и я рада быть здесь, теплый, немного летний и очень живой, как всегда, на Топ-радио в это время. Если ты сейчас в дороге, только заканчиваешь рабочий день или наоборот, наконец-то.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

Обожаю понедельники, обожаю поводы для праздника. Календарь сегодня просто решил поднять всем нам настроение. Например, сегодня день счастливого билетика. Да, бумажные билетики уже почти исчезли, но это не мешает нам искать эти знаки судьбы в номерах чеков, заказов, парковочных талонов и последних процентах даже наших зарядок на телефоне. Если сегодня попалась красивая комбинация цифр, все, считайте, удача уже на вашей стороне. Также сегодня день филолога. Отдельные аплодисменты людям, которые все еще замечают лишние запятые и не могут спокойно пройти мимо слова «ихний». А еще день полотенца. Праздник, когда можно абсолютно официально сидеть дома с полотенцем на голове и говорить: «Извините, я отмечаю». К этому же

и Всемирный день футбола. Тоже сегодня. Всем привет, кто уже живет мечтами, спорами и фразами. Да там судья все испортил. Очень скоро чемпионат мира по футболу. Ждем июнь, не дождемся. Ну и с праздником вас, мои дорогие. Если сегодня

0: не хочется держать, друзья. Давайте держать хорошее настроение, это главное. А также Repeat It, это Martin Garrix, Ed Sheeran. Довольно-таки свежий трек. С большим удовольствием послушаем после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Эндрю, ты в опасности, Эндрю. Ты знаешь такое
4: понятие?
3: Я это
4: подозревал, я с тобой работаю.
3: Эндрю, ты в опасности.
4: Так это же не я в опасности тогда.
3: А кто?
4: Это наши коллеги в опасности.
3: Потому что они нас не любят.
4: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все любят. Ладно, мы шутим.
3: Да. Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности. Я в опасности.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Vēders sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēders sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA.

0: of the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Дивиши Сервис.
1: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
2: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!
0: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

любит меня. Я рада вернуться к вам, друзья. Ну что, врываемся во второй час вечернего драйва. Понедельник постепенно сдается. Город выдыхает после рабочего дня. И скоро будет тишина. Ну а мы с вами, на самом деле, только набираем обороты. У микрофона я, Вика Виктория. Ближайший час — это музыка, хорошее настроение и компания, в которой понедельник уже не кажется таким серьезным. Если ты сейчас в машине, стоишь в вечерних пробках, напиши, где, сообщи, передам и другим слушателям 25037. Этот номер как никогда актуален. Едешь уже домой, гуляешь или только что добрался до своего любимого места, где-нибудь вкусно отужинать. Тоже приятного аппетита и хорошего времени. Привождение. Сегодня без лишней суеты, больше драйва, любимых треков и моментов, когда хочется подпевать даже незнакомым песням. Но уверена, что следующий

0: Ладно.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Svoboda для бизнesa.
2: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
8: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
7: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
9: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: Top Music.
12: Прямо сейчас.
11: Песня из ТОП-20.
12: Это ТОП-20. Седьмая позиция.

рады. Если скучно и грустно, просто включи музыку, это погромче, и настроение само собой улучшится. Любимые треки, самые топовые хиты здесь, на Топ-Радио. Ну и голосуй за своего фаворита, topradio.lv, в раздел ТОП-20, заходи, голосуй. Прецеденты также заглядывай. Топ-Радио, только хорошие новости, подписывайся на наш

Так и летящие вдаль. Наш рабочий день, друзья, надеюсь, многие из вас уже закончили. А мы с хорошим настроением и музыкой продолжим. MK Crystal Dior. Что за акцент у меня после Армении? Dior. Робби Уильямс и

0: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
1: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
0: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майок Людеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

0: Religion. Услышимся завтра в дневной смене. Пока.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: All-time favorites.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.